0: жарче всего будет в Бресте – плюс 33-35. В Гродно – до плюс 33. В Гомеле и Могилеве – 28-30. В Витебске – 26-28 тепла. И в Минске днем – до плюс 30 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без дождей. Жарче всего будет в Бресте – плюс 33-35. В Гродно – до плюс 33. В Гомеле и Могилеве – 28-30. В Витебске – 26-28 тепла. И в Минске днем – до плюс 30 и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Ветера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Ветера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт vm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Радио Юнистар.
0: Юнистар.
2: Хит за хитом.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Здесь рождается наша драже Джойти. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойти. Настроение на максимум. Зарядная станция.
1: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Доброе утро. В Беларуси 7 утра. С новостями Александр Романов. Международный научный центр изучения дикой природы открыли в Беловежской пуще, сообщает Белта. В двухэтажном здании разместились лаборатории экологического мониторинга, высокотехнологичные хранилища для образцов флоры и фауны. В центре будут работать ученые Беловежской пущи, приглашенные специалисты из Беларуси и других стран. Накануне Брестскую область посетил Александр Лукашенко. Он сказал о внимательном отношении к перспективам развития национального парка, потому что интерес туристов к нему растет из года в год. Какие имена чаще всего давали детям в Минске, рассказали в Главном управлении юстиции Мингорисполкома. За последние 6 месяцев чаще всего девочек называли София и Анна. В пятерку самых популярных женских имен также вошли Ева, Мария и Василиса. Среди мальчиков лидерами стали Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр. Также родители все чаще выбирают и необычные имена для детей. Среди девочек в столице регистрировали Изабель, Ефросинью, Лауру и Дженнифер. А среди мальчиков Альгерда, Теодора, Сильвестра и Остапа. Жара и минимум осадков ускорят темпы уборки урожая в Беларуси. Об этом сообщили в Минприроды, пишет Белта. По их словам, агрометеорологические условия в стране улучшились. Повышение температуры и сокращение осадков благоприятны для просыхания зерна и созревания хлебов на полях, где зерновые культуры еще не достигли полной спелости. По прогнозам, в эти дни на большей территории Беларуси ожидается жаркая погода, а дожди будут кратковременными. Подробнее о погоде расскажу в конце выпуска. И к новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 91 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершении выпуска рецепт необычного эликсира обнаружили в архиве древнего монастыря во Флоренции. Он, как сообщает Белта, может быть предшественником Кока-Колы. Дело в том, что в его составе есть орехи, кола и вино. Монахи, которые придумали этот напиток, рекламировали его как тонизирующее средство для восстановления тела и разума от усталости, вызванной болезнями и старением. Заявляется, что документ был составлен примерно в середине 19 века. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос, натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлетто перепелета. На завтрак вот. Омлетто перепелета от Солигорской птицефабрики.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Бресте солнечно и 35 тепла, в Витебске плюс 28, а в Гомеле около 30, в Гродно 33, а в Могилеве до 29. В Минске сегодня обещают до плюс 30 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: Так, друзья, наверняка вам всем хочется, чтобы отношения всегда были идеальными. Как их такими сделать? Нужно придерживаться определенного правила, какого мы сейчас вам расскажем.
1: Правило называется 777, и именно это правило...
0: И это не номер такси.
2: И не код от, не знаю, банкомата.
1: Это правило помогает...
0: Код от банкомата. Ты слышал такое?
2: Я забыла, от банковской карточки я хотела сказать.
1: Вот от банка. Там 4 цифры. Вика, вот невозможно, ничего не знает. Итак, правило предлагает партнерам регулярно проводить время друг с другом качественно. Рассказываю, как качественно. Почему 777? Итак, первое. Каждые 7 дней устраиваете свидание. Второе. Каждый...
0: Стой, подожди, ты не разгоняйся. Каждые 7 дней свидание.
1: Да.
0: То есть, получается, если... В воскресенье пошли на свидание.
1: Да.
0: На следующее свидание только в воскресенье.
1: Да.
0: Все, раньше никак, правильно? Правильно.
1: Слушай,
0: значит, остальные дни у нас с друзьями футбол, с пятницы на субботу встреча. Вот. Причем, знаешь,
2: встреча с кем?
0: С друзьями.
2: А.
0: С кем же еще можно?
2: Я подумала, еще может быть с кем-нибудь.
0: Нет, но с другой стороны, если я в прошлую пятницу с кем-то ходил на свидание, мне же нужно ответить еще и в эту. Вот. Получается, знаешь, если у тебя 7 девчонок, нужно расписать просто по дням, чтобы понедельник, вторник, чтобы тогда у тебя... Ну, проблема в том, что у тебя свидание каждый день. Хотя у них все идеально получается.
1: Если у тебя будет хватать денег и сил, дай бог тебе здоровья, конечно.
0: Зачем деньги? Мы уточек покормим, пойдем хлебом в парке, они уже приплыли. На звезды посмотрим. Деньги для чего?
1: Знаешь, тот самый водоем,
0: где такие... А просыпаться вместе можно и без денег.
1: Где такие сытые толстые утки. Это что значит? Что именно там чаще всего проходит свидание?
0: Это бройлерная фабрика.
1: Так, значит, каждые 7 дней свидание. Вторая семерка, это что? Каждые 7 недель выходные вне дома. Ну, я не знаю, можно поехать... Слушай, ну, очень важно.
0: Нормальное правило, вне дома выходные, хорошо.
1: Вот на дачу к себе нет.
0: Нет,
1: это нет.
0: Это нет, к друзьям да.
1: Да, реально, так это и работает.
0: Она к друзьям, я к друзьям. Все на даче.
2: И все отдохнули.
1: Вам же нужно качественно вдвоем, хотя, с другой стороны,
0: это очень качественно.
1: А третья семерка, это знаете что? Это каждые 7 месяцев отправляться вдвоем в отпуск.
0: Летова как будто в карты играет. А третья семерка, знаете что? Это пик.
1: Нет, это без детей, без родителей, без друзей. Только ты и она.
0: Тут сложнее. Ну, а раз в 7 лет можем.

0: Лакта Флорена. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
1: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
0: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний. Имеет противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных, а это значит, что дороги свободны.
1: Реклама. Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды».

0: Скидочная пора. Только с 24 июля по 6 августа.
1: Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
3: Это была

0: Шоу «Сервис Куфар Путешествия».
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на Куфар Путешествия.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Только в июле в гипермаркете «Билд» скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет «Билд», съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт «Билдшоп.бай». Телефон 599-69-69.
0: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
6: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
7: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
6: Это была реклама.
8: Доброе утро. В Беларуси 7.27. Сейчас новости коротко. В Минске строят сеть современных общежитий, которые по уровню комфорта соответствуют полноценным квартирам. Такие дома уже построили на Кижеватова и Долгиновском тракте. А скоро сдадут и в Лебяжем, рассказали в Мингорисполкоме. В Беларуси с завтрашнего дня отменят упрощенную регистрацию электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев. Это касается только мощных устройств, которые развивают скорость более 25 км в час. На месте ядерного взрыва в Хиросиме ученые нашли уникальный сплав. Его основу составляют железо и хром, а также кремний, никель, марганец, молибден и алюминий. Такой сплав обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к коррозии и сохраняет стабильность при высоких температурах, пишет Белта. Минская «Динамо» и футболисты МЛ «Витебск» в третьем раунде Лиги конференции, а футболисты «Батэ» завершили еврокубковый сезон. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте солнечно и 35 тепла, в Витебске плюс 28, а в Гомеле около 30, в Гродно 33, а в Могилеве до 29. В Минске сегодня обещают до плюс 30 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее.

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас хочется поговорить о вкусненьком. Вот давайте этим и займемся.
2: Давайте. Почему еда натощак кажется вкуснее, рассказали ученые из Новой Зеландии. Они провели эксперимент и выяснили, что натощак, мозг, искусственно делает образы еды более детализированными и приятными. Причем сильнее всего под влиянием голода меняется именно восприятие вкуса. Это вот все и усиливает тягу к калорийным продуктам и мешает рационально выбирать еду и контролировать размер вот этих вот самых порций.
1: Ну да. Как только вот вечер, сразу же, вот ты, причем ты уже поужинал, ты уже сыт, как бы думаешь, ну все, я поел, я нормально питаюсь, у меня все правильное питание. И вот где-то к часикам 9, вот как ты говоришь, детализированно, просто в 4К ты начинаешь видеть сочный бургер с жирненькой котлетой, расплавленным чеддером, листиком салата, рядом картошечка фри, присыпанная солькой. И все это можно запить колой, и это не повредит, потому что на коле написано «Дайет диетическая».
3: Слушай, ну честно скажу, поход в магазин на голодный желудок – это плохая идея, но это почти как свидание с бывшим.
1: Когда, ну, потому что... при этом, когда долго не было свиданий.
3: Да, вот, ты правильно говоришь. Во-первых, долго не было свиданий. А во-вторых, мозг придумывает бесконечно много плюсов, которых на самом деле нет. Но дома, конечно, тебя ждет жесткое разочарование.
1: Та самая картофелинка фри.
3: Да, уже
1: вот,
3: не там.
1: И ты с утра просыпаешься и думаешь, ну а зачем я опять вот это все? Нет, все. Беру себя в руки, буду заниматься, буду правильно питаться. И потом, проходя мимо шаурмичной какой-нибудь, думаешь, да один разочек.
3: Ну, один же раз можно.
1: Ну.
2: А похудеем в понедельник. Все нормально.

0: Кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на МКАД от магистральной до Партизанского проспекта.

0: 16.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу, почему завтракать нужно в тишине и как оказаться в Греции, не потратив ни гроша на билет.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
2: Реклама.
3: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников

0: железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Днем железнодорожника. Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Сыграем. Стоп-спойлер будет Сафронов. Также подробно начнет описывать какой-то фильм. Сами услышите буквально через мгновение. Но ваша задача — спойлер остановить и название фильма отправить нам в Телеграм. 29-610-9950. Будете быстрее остальных. Крутой подарок ваш.
2: Ну что, начинаем описание фильма.
1: Поехали.
2: Итак, начало. Мы видим рассеивающийся дым, сквозь который мы видим силуэт мужчины. Мужчина несет на руках ребенка. Дальше смена кадра. Дым исчезает, и мы видим живописные горы, горную дорогу. По ней едет старенький автомобиль. В автомобиле двое мужчин. Автомобиль гружен какими-то вещами. Мужчина впереди, за рулем, в шляпе. Он читает стихи. Другой мужчина, высунув одну ногу из автомобиля, спит, тоже в шляпе. Они читают стихи, весело едут, и вдруг начинается паника. Дело в том, что у автомобиля отказали тормоза. Дорога горная, серпантин. Машина вылетает на внедорожье и мчится куда-то прямо в лесную чащу. Сквозь лес пролетает автомобиль и выезжает вновь на дорогу полностью весь в ветках. И время у нас заканчивается.
1: И не было правильных ответов, к
2: сожалению. Не было вообще ни одного. Здорово. Ну, в смысле, не здорово, а интересно. Зато вам будет что посмотреть, друзья. Какие неправильные ответы
1: у
2: нас есть?
1: Самый популярный ответ – это фильм «Мгла». Но потом уже понеслось. «Зеленая книга», «Сын», «Зеленая миля», «Заложник без тормозов».
2: Нет, ну, посмотрите фильм 97-го года, итальянская картина под названием «Жизнь прекрасна». Это история отца, который во что бы то ни стало старается сделать жизнь его собственного ребенка прекрасной, без каких-либо черных и драматических тонов. Очень пронзительная история с таким ярким итальянским темпераментом. Три премии «Оскар», между прочим. Посмотрите, если не смотрели, кино действительно прекрасное.

Радиостанция в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.
2: Зарядная станция.
3: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
4: Реклама.
5: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
6: Голоден как волк? Коробочки Wok. Заказывай на сайте Sushi House Buy. Доставка круглосуточно.
7: EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
4: Это была реклама.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. В Беларуси 8 утра. С новостями Александр Романов. В Минске будут строить больше арендного жилья. Также в столице развивают сеть современных общежитий, которые по уровню комфорта соответствуют полноценным квартирам. Такие дома уже построили на Кижеватого и Долгиновском тракте, а скоро сдадут и в Лебяжем, рассказали в Мингорисполкоме. Напомню, по указу президента определен перечень первостепенных профессий, которым предоставляется арендное жилье. Медработникам и педагогам, пишет Белта.

наступит 27 октября. Самолеты будут летать в Хургаду один раз в 10-11 дней по вторникам и пятницам. В каком месяце лучше всего отдыхать на юге, рассказали в Российской академии наук. Начинать теплый сезон стоит уже весной. Лучшие месяцы – апрель или май. Ехать отдыхать в октябре на экватор, а потом вернуться, когда будет зима, неправильно. А вот начать раньше теплый период в апреле, уйти в отпуск, поехать на юг, вернуться, когда в родном городе все цветет, разумно. Смена климата и часовых поясов – серьезный стресс для организма, отмечают ученые. И к новостям компании. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375 29 537 44 44. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 91 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершение выпуска о спорте. Минская «Динамо» и футболисты МЛ «Витебск» в третьем раунде Лиги конференции. Вице-чемпион страны накануне встречался с азербайджанским «Нефчи». Итоговый счет 0-1. Минчане проиграли, однако на прошлой неделе в Баку победили со счетом 4-2. Этого хватило, чтобы отстоять пропуск в следующий раунд. Следующим соперником «Динамовцев» будет либо сербский «Железничар», либо португальская «Брага». Футболисты МЛ «Витебск» со счетом 2-1 одолели черногорский «Сутьеска». А футболисты «Батэ» завершили еврокубковый сезон. В ответном поединке второго круга борисовчане уступили в гостях футболистам швейцарского «Сиона» 0-4. Такими были новости. Далее о погоде. По информации погода бай, сегодня днем в Бресте солнечно и 35 тепла, в Витебске плюс 28, а в Гомеле около 30, в Гродно 33, а в Могилеве до 29. В Минске сегодня обещают до плюс 30 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается. Хит за хитом. Весь день.

Нет такой проблемы, которой нельзя было бы твердо и по-мужски сказать в лицо. Посмотрим. Шоу «Зарядная станция» на YouTube.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Австралийские ученые выяснили, что острые соусы и приправы на ужин резко сокращают время глубокого сна. Почему? Помимо специй, повышают уровень эндорфина. Из-за этого мозг перевозбуждается и начинает работать на полную катушку.
2: Ну, слушай, я вот, честно сказать, я острое очень люблю.
1: Ага.
2: И бог с ним, я буду спать неглубоко.
1: Настолько? Сон ты любишь меньше, да, видимо? Синие круги?
2: Не, ну просто не обязательно глубоко спать. Я могу и на поверхности где-то поваляться. И тоже вполне себя неплохо чувствую.
3: Я не заныриваю.
2: Да.
3: Хорошо в этот сон.
1: Второй продукт совершенно неожиданный. Это баклажаны. Они богаты тирамином. Это аминокислота, которая поднимает уровень норадреналина. И вот все это гормональное буйство приводит мозг в возбужденное состояние.
2: Аллада седан.
1: Баклажан.
3: Ну нет, тут, наверное, тоже не... Ну, чтоб... Не будем рисковать, я к чему.
2: Ну, тебя тоже вот они как-то волнуют, да, баклажаны?
1: Кстати...
2: Большой фиолетовый баклажан.
1: Есть наблюдение, сегодня на завтрак ела баклажан. И знаете, меня это как-то не взбодрило.
2: Не взбодрило?
1: Зеленый чай как-то побольше помог.
2: Слушай, ты эти же баклажаны через 2 дня съешь, взбодри. Тот же самый, что сегодня вот не доела. И желательно в холодильник не клади, чтобы взбодрило конкретно.
1: Я вам расскажу об эффекте. Итак, продукт номер 3 – это бекон. Американские специалисты назвали бекон главным продуктом, который мешает здоровому сну. В общем, в нем содержится тот же тирамин, который содержится в баклажанах. То есть, опять же, он возбуждает нашу нервную систему, а еще это очень жирный продукт. Он очень долго переваривается, из-за этого организм не может отдохнуть нормально.
2: Ты думаешь, что... То есть, подожди, получается, что его вообще не... или с утра не нужно?
3: Перед сном.
1: А с утра можешь и поесть, да.
3: Перед сном никакого бекона.
1: Никакого баклажана и никакой остроты.
2: Ну, а можно перед сном Рубикон? Знаешь, как то, из-за чего Цезарь не мог спать. Из-за Рубикона.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье! Лакто Флорене!
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама «Биологически активная добавка». Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Рокоссовского от Плеханова до Велосипедного переулка, а также на Кольцевой от Ташкентской до Партизанского проспекта.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Реклама. Что ты выберешь? Доходность или надежность?

0: на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
1: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация.

0: EOS. EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Это Юнистар.
1: Юнистар.

0: шоу «Сервис Куфар Путешествия».
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на Куфар Путешествия.
2: Реклама.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
4: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
0: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
11: Я все оплатил. Это все теперь наше.
10: Наше все?
11: Наше все. И дом, и кухня, еще...

0: и на санатории осталось.
1: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко предлагает искать хорошие инвестпроекты для развития уже существующих производств. Создавать новые в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой, отметил президент. В Минтруда рассказали, кому в Беларуси проще всего найти работу. В ближайшие 5 лет высокий спрос будет на квалифицированных рабочих. Это слесари, строители, станочники и другие специалисты. Белавия возобновляет чартеры из Гомеля в Хургаду. Первые рейсы отправятся в Египет 27 октября. Самолеты будут летать в Хургаду один раз в 10-11 дней по вторникам и пятницам. Плеер Winamp готовится к возвращению. Его полностью изменят. Плеер объединит локальные библиотеки пользователей, интернет-радиостанции, подкасты, а также личные облачные коллекции. Релиз в начале следующего года. И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет

0: 30 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Unistar на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Бресте солнечно и 35 тепла, в Витебске плюс 28, а в Гомеле около 30, в Гродно 33, а в Могилеве до 29. В Минске сегодня обещают до плюс 30 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климатс».

бесит коллега, улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: мужем под ручку, с мужчиной своим, да? Где-нибудь по торговому центру. И он то вправо, то влево. У него голова вот какой-то собачки, которая в машине вот так вот стоит. Ты думаешь, что он девчонок разглядывает?
1: Ну, а он
0: нет, у него голова беспокойная просто. Вот он идет.
1: Просто слабые мышцы шеи.
0: Да, и его как качает. Так что он не по сторонам смотрит.
1: Нет, в торговом центре другой синдром. Синдром беспокойных глаз в торговом центре, когда ты идешь, там юбочка на скидке, там штанишки на скидке, там 60%. Короче, и вот ты вот так вот идешь и прям...
0: Синдром беспокойных глаз был у меня, когда меня учительница по математике вызвала, говорит: Сафронов, реши пример в уме. И я начинал.
2: В уме?
3: В
2: чем уме?
3: А у меня есть еще вариант.
0: В вашем могу, Зоя Павловна. Давайте ответ. Ну, какой у тебя вариант?
3: Это синдром беспокойной пятой точки. Он обостряется у меня, когда вызывает меня в свой кабинет босс. И вот я сижу, и вроде бы кресло удобно, а вот мне совсем не сидится, будто на иголках.
0: У меня вроде был с собой активированный уголь, если что.
3: Давай.
4: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
5: Это «Юнистар».
4: «Юнистар».

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Около 10 минут потратим, если поедем по Сурганово от Якуба Колоса до Независимости. Затор также на Кольцевой, Ташкентской до Магистральной.

0: реклама.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
0: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний».

0: Ачат.
1: Матусевича 35.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшопбай. Телефон 599-69-69.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер — препарат Диавен.
5: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.

0: работает, тогда закрывается.
1: Это очень смешно. Так, Наталья.
2: По секрету всему свету все, что знаю, расскажу.
0: Девичья такая.
1: И еще Ольга.
3: Главное сходство, ты заходишь туда просто узнать погоду, а выходишь уже с инструкцией, как пережить ретроградный Меркурий.
1: 100%. Нет, ну, если из самого смешного выбирать, мне кажется, про то, что падает
0: на нос.
1: На нос, да, это...
4: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
5: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
6: Вы слушаете.
7: Вы слушаете.
6: Радио «Юнистар».

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.
1: Реклама.
0: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
1: «Соседи» всегда выгодно зайти.
0: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
2: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-9524, 80163-59-9523.

0: варианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белгювелирторг». Подробнее на «Белгювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 9.01 с новостями Александр Романов. Александр Лукашенко предлагает искать хороший инвестпроект для развития уже существующих производств. Об этом шла речь во время рабочей поездки президента в Брест. Глава государства отметил, что создавать новые производства в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест, сообщает Белта. Кому в Беларуси проще всего найти работу, рассказали в Минтруда и соцзащиты. В ведомстве подготовили прогноз рынка труда на ближайшие 5 лет. Согласно ему, в первую очередь высокий спрос сохранится на квалифицированных рабочих. Это слесари, строители, станочники и другие специалисты. Однако работодателям нужны будут люди, которые способны сочетать профильные знания с современными цифровыми компетенциями, сообщает Белта. Оранжевый уровень опасности объявили сегодня в Беларуси из-за жары. В Брестской области сегодня будет до плюс 35, а в выходные станет еще жарче. По юго-западу страны температура может подняться до плюс 37. Синоптики обещают дожди, грозы, местами ливни и порывистый ветер, сообщает СБ «Беларусь сегодня». В Москве открылся ИИ-ресторан «Матрёша». Большинство процессов отдали искусственному интеллекту. ИИ-официанты помогают посетителям выбрать блюдо,

0: и соблюдением технологических требований. Искусственный интеллект также фиксирует начало смены сотрудников, анализирует финансовые показатели ресторана. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 91 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершение выпуска о спорте. Белорусских и российских хоккеистов не допустят к чемпионату мира в 2027 году, заявили в Совете Международной Федерации Хоккея. Такое решение они объяснили проблемами с безопасностью и честностью. Это значит, что наша сборная не примет участие во взрослом и молодежном чемпионатах мира, а также в юниорском, у мужчин и женщин, сообщает ОНТ. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос. Натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлета перепелета. На завтрак вот. Омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте солнечно и 35 тепла, в Витебске плюс 28, а в Гомеле около 30, в Гродно 33, а в Могилеве до 29. В Минске сегодня обещают до плюс 30 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
3: Хит за хитом. Весь день.

выехать из дома пораньше и остановиться на каждом светофоре по дороге. Шоу «Зарядная станция». Заряжаем везением.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну что же, добрались до словарного запаса. Пожалуйста, Вик, что за слово сегодня?
2: Герпетолог у нас сегодня слово. Кто же это такой, сейчас расскажу.
1: Ну, орнитологи мы знаем.
2: Да, это специалист по птичкам.
1: Да. А герпетологи? А герпетолог
2: это специалисты по рептилиям.
3: Прикольно.
2: Да. Образовалось это слово от греческих «рапитон», ползучее животное, она же змея, и от логги, это учение слова.
1: Понятно.
3: Специалист по рептилиям.
1: Да.
3: У вас есть такие знакомые?
1: Слушай, полно. Вот, у меня Вася, он 3 раза женат.
3: А, тогда я поняла.
2: Да, кстати, пример употребления у меня почти что схожий. Вот вы можете сказать своим подружкам, когда они будут браниться, ну, чтобы подлить масло в огонь, что если они не успокоятся, вы вызовете герпетолога.
3: Мои подружки не бронятся.
2: Они только тешатся.
3: Ну да, да.
0: Зарядная станция. Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Большой затор на Ванеева от автопарка до Нархоза. Около 25 минут придется потратить, чтобы проехать по Сурганово от Бангалор до Независимости.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
4: Реклама.
5: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
11: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.
12: Ну что, список покупок в школе закончился?
13: Угу, если наша классная не пришлет новый.
14: И что делать?
15: Ехать в Белбланк!
12: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
16: Остался всего один рекламный ролик.
17: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт

0: принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euro.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика».
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный.

0: для детей старше 16 лет.
1: Главную букву сыграем. Кто будет сегодня участвовать?
2: Да, Анна сегодня с нами сыграет. Анна работает бухгалтером, но вообще-то всегда хотела стать учителем. Аня с нами на связи. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Аня,
3: доброе.
1: Вы хотели стать учителем чего? Кунг-фу? Или... Ну, чему вы хотели учить?
3: Ну, русскому языку, литературе.
1: А почему стали бухгалтером? Это же диаметрально противоположные вещи. Бухгалтерия,
3: ну, жизнь по-разному складывается.
1: Я вообще просто вот, я филолог по образованию, я не могу представить, что я превращусь в экономиста, например. Ну, как это может быть такое?
2: Послушай, ну, просто Аня подумала так, а у кого зарплата выше? Ну,
1: а,
2: как будто
1: вы
2: бы
1: по
2: у бухгалтера
1: принципу,
2: поинтересней.
1: Да,
3: ну, нет, просто так получилось.
1: Просто так шла.
3: У меня,
1: шла...
3: может, еще все впереди.
1: Анна шла, справа было написано «бухгалтерия», слева кабинет русской литературы. Зашла в бухгалтерию и осталась. Ну, давайте, хорошо, сейчас с вами сыграем. Нам единственное, что нужно выбрать букву, это сделать наш генератор. А вам нужно будет в течение минуты отвечать на вопросы. И сложность в том, что все ваши ответы, они должны начинаться с буквы, которая выпадет. Хорошо?
3: Да.

0: Поехали. Минут продержаться надо. Понеслась.
1: Слушайте, ну почему вы решили так вот поменять в корне работу? Потому что в бухгалтерии у вас все в порядке было, наверное. Ну, что вас не устраивало там что-то? Кто вас, может быть, кто-то обижал вас?
2: Аналитики.
1: Аналитики обижали? Ну да, у нас аналитиков нет. Скажите, ну вот вы будете преподавать русскую литературу детям. Вот первое, что вы скажете, когда зайдете в класс, что вы скажете детям?
2: Алоха.
1: Нет, ну все-таки давайте мы представим, что будем не на Гавайях преподавать, а здесь у нас. Давайте еще раз. Ну, алоха как-то... Ну, что вот можно? Вот дети в классе, 1 сентября, и вы?
2: Абсолютно.
3: Абсолютно достаточно. Все.
1: Все. Хорошо. Ну, произведение, с которого начнете обучать детей литературе, как вы?
2: Азбука.
1: А, ну правильно, все, берем.
3: Класс, класс. Молодец, Ань, ну хорошо же получилось, а?
1: Мне больше понравилось, приветствуем детей.
2: Было сложно.
3: Ну, извини, какая буква?

0: Ярко представляє центр пригажості і корекції фігури Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
2: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Язгравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Радио. Радио. Юниста.

0: и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: любой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мороженое, печенье, конфеты, все как обычно.
3: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай, городской телефон 88-76-76.
1: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 9.35. Сейчас новости коротко. Оранжевый уровень опасности объявили сегодня в Беларуси из-за жары. В Брестской области сегодня будет до +35, а в выходные станет еще жарче, сообщает Белта. В Минске строят сеть современных общежитий, которые по уровню комфорта соответствуют полноценным квартирам. Такие дома уже построили на Кижеватова и Долгиновском тракте, а скоро сдадут и в Лебяжьем, рассказали в Мингорсполкоме. Стало известно, какие имена чаще всего давали детям в Минске последние полгода. Девочек называли София и Анна, среди мальчиков лидерами стали Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр, сообщает Белта. Белорусских и российских хоккеистов не допустят к чемпионату мира в 2027 году. Это решение Совета Международной Федерации Хоккея. Наша сборная не примет участие во взрослом и молодежном чемпионатах мира, а также в юниорском. У мужчин и женщин, сообщает ОНТ. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте солнечно и 35 тепла, в Витебске +28, в Гомеле около 30, в Гродно 33, а в Могилеве до 29, в Минске сегодня обещают до +30 и без осадков. Такими были новости, меня зовут Александр Романов, шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
6: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник? Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Вы слушаете Юнистар, и прямо сейчас расскажем вам, как укрепить отношения в паре, какими хобби это можно сделать.
2: Хобби, которые сделают вас ближе. Самый очевидный вариант – это танцы. Так. Потому что там вы держитесь друг за друга, глаза в глаза, какая-то общая цель, хорошая музыка. В общем, все должно получиться. Затем еще очень хорошо работает джогинг. Джогинг – это бег. С утра вышли из квартиры и побежали вместе.
1: Это когда он от нее бежит и говорит: дорогой, мы куда-то... Нет, она со сторонкой.
2: Джогинг – это классная история, возможность побыть вместе, обсудить какие-то дела. А еще в этом же списке сборка пазлов. Пазлы – это, ну, пазлы – какое-то общее дело, ощущение совместного проекта.
1: Ай.
2: Что ай?
1: Ну, ты какие-то перечисляешь. Джогинг, он от нее убегает. Джогинг – это скорее, когда...
2: Почему это он от нее?
1: С утра проснулся и увидел.
2: И побежал.
1: Она без накладных ресниц, без косметики. Ну, в общем, короче, это не те хобби, которые должны сближать для этого.
3: А какие должны сближать?
1: Ну, какие должны сближать хобби? Вот мы раньше как? Возьмешь колоду карт.
3: Ага. И в дурака?
1: Зачем в дурака? Это сложно. Просто говоришь, угадай, какая красная или черная, тяни. Вот, не угадал. Один элемент одежды снимаешь. Сближает.
3: Интересная игра.
1: Отличная игра. И правил особо никаких не надо. Самое главное, один цвет сверху положить, пускай угадывает. Вот. Или, например, прекрасная же была игра, когда собираешься в кругу друзей, тесно. Сели все в кружочке, в центре. Бутылочка.
2: Это
1: прощай
2: точно
1: себе.
2: Семейная история?
1: Я не говорю про семейные истории.
2: Вообще?
1: Я говорю про истории, которые сближают. Зачем нам семейные истории? В семье уже и так все близко и тесно. Там кредит общий, что ты хочешь там сближать.
2: Кстати, да, вот он реально сближает.
4: Партнер шоу – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
6: Счастье! Лакто Флорене!
7: Что это?
5: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
7: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
7: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Радио Юнистар.
8: Юнистар.
0: Хит за хитом.

информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Машерова от Независимости до Куйбышева. Также медленно двигаются авто по Сурганово от Якуба Колоса до Независимости.

0: 12.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу, почему завтракать нужно в тишине и как оказаться в Греции, не потратив ни гроша на билет.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Это была реклама.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: «Юнистар». Хит за хитом.

«Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Партнер шоу «Сервис Куфр Путешествия».
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на Куфр Путешествия.

0: домашний очаг.
1: Матусевича 35.
2: 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина».
3: Это была реклама.
4: Выходные начинаются сегодня. Пятница на «Юнистар».

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. В Беларуси 10 утра. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко в рабочей поездке в Березовском районе Брестской области. Президент знакомится с уборочной компанией, а также образцами пресс-подборщика. Машины, которые подбирают с поля валки скошенной травы, сена или соломы, спрессовывает их и упаковывает в компактные рулоны. Ее разработали на предприятии «Бобруйск Агромаш». Ранее глава государства неоднократно говорил о необходимости создания отечественного пресс-подборщика, пишет Белта. В Беларуси с завтрашнего дня отменят упрощенную регистрацию электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев. Напомню, упрощенные условия регистрации ввели из-за изменений в ПДД от 1 сентября 2025 года. Они изменили понятие средства персональной мобильности и сделали регистрацию сложной. Какие имена чаще всего давали детям в Минске, рассказали в Главном управлении юстиции Мингорисполкома. За последние 6 месяцев чаще всего девочек называли София и Анна. В пятерку самых популярных женских имен также вошли Ева, Мария и Василиса. Среди мальчиков лидерами стали Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр. Также родители все чаще выбирают необычные имена для детей. Среди девочек в столице регистрировали Изабель, Ефросиню, Лауру и Дженнифер, а среди мальчиков Альгерда, Теодора, Сильвестра и Остапа. Белавия возобновляет чартеры из Гомеля в Хургаду. Первый рейс отправится в Египет 27 октября. Самолеты будут летать в Хургаду один раз в 10-11 дней по вторникам и пятницам. И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.бай. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 91 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершении выпуска плеер Winamp готовится к возвращению. Напомню, ранее он был любимчиком миллионов меломанов. Новая версия должна переосмыслить музыкальный плеер, объединить премиальную потоковую передачу музыки с локальными библиотеками пользователей, интернет-радиостанциями, подкастами, личными облачными коллекциями и другими аудиоисточниками в одном приложении. Релиз в начале следующего года. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте солнечно и 35 тепла, в Витебске плюс 28, а в Гомеле около 30, в Гродно 33, а в Могилеве до 29. В Минске сегодня обещают до плюс 30 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Сейчас будут разговоры об откровенной, интимной жизни Полины Летовой. Она поделится, где и как она еще использует стоп-слово.
2: Да, ну есть же.
1: При каких обстоятельствах.
2: Есть же такое стоп-слово, да, когда в интиме ты сказал, и вроде бы вы все понимаете, что пора прекращать и так далее. Но не только в интимной жизни оно пригодится, и так во время конфликта. Стоп-слово тоже работает идеально. Чувствуете, начинаете заводиться. Прям переходите на крик. Прям уже начинается такая эмоция бурная. Все, скажите это слово, и сразу партнер поймет, что
1: чтобы
2: надо.
1: Чтобы мы не говорили больше это слово, мы возьмем конкретное стоп-слово. Персик.
3: Выберем. Вот.
1: Это стоп-слово из мультфильма «Ледниковый период».
2: Там, ну, давай.
1: У них была такая договоренность у мамонтов. Они выбрали слово «персик». Вот, вот. Ты говоришь,
2: ну, давай,
1: когда, слушай,
2: давай.
1: «Персик», да? Да? Я думаю, что если во время ссоры с женой сказать «персик», в тебя полетит груша или яблоко, или апельсин, все, что будет на столе,
3: получится,
1: короче,
3: пюре.
1: Говоря. Я не знаю ни одной ссоры, которая... Если бы ссоры останавливались вот так... Словом, это было бы просто идеальный мир, в котором бы хотелось жить вечно. Но, к сожалению, так не работает. Ладно, хорошо, допустим, давай.
2: Смотри, еще когда может пригодиться. Во время каких-то косметологических процедур. Ну, например, во время массажа. Ну, ты понимаешь, что тебе массаж не нравится, да? Ну, подожди, скажи мастеру, массаж не нравится, почему?

0: вашим стоп-словом будет персик или банан.
1: Слушай, я хочу
2: мастер сразу задать.
0: Смотри, опять же, если ты приходишь на массаж, как бы в медицинское учреждение на массаж после 40.
1: Да у тебя грустный массаж.
2: Понимаешь?
1: Фруктовый. Да, поэтому, если вдруг... Ну, можете договориться с мастером и ничего не объяснять ему, почему вам вот что-то там не заходит.
0: Так, ладно, на массаж.
1: А потом третье. Это когда нужно уйти с мероприятия. Ну, про какие-то корпоративные это одно. Представляешь, вот ты пришел в гости к ее родителям, да? И чувствуешь, ну все, что-то делать не нравится. Ну все, только персик надо шепнуть не теще, а жене. Ты, главное, не перепутай. Потому что это может...
2: Сойдет за комплимент, в общем-то.
0: Нет, если в такой ситуации, то тогда тут надо, если уже не жене, а теще, надо говорить курага. Слушай, вообще, на самом деле, ты привела три ситуации. Я вот сидел, думал, ну такие себе примеры, где стоп-слово. Вот я, например, следующее предлагаю. Стоп-слово может понадобиться в маршрутке, чтобы не кричать на следующий. Ты просто кричишь персик.
1: Водителю.
0: И он останавливается. И это как бы гораздо более применимо, чем примеры.
1: Послушай, вот смотри, у нас же Вика Демидова ездит на общественном транспорте.
0: Ездит.
1: Давайте проведем эксперимент. Если
2: я до работы
1: против...
2: не доеду, сразу поеду на Вике.
0: Если Вика позвонит нам из палаты, мы скажем, что мы ничего о такой договоренности не слышали.
3: Зарядная станция. Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
3: Хит за хитом.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу, почему завтракать нужно в тишине и как оказаться в Греции, не потратив ни гроша на билет.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама. Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия. 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
8: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Аня, учи басню к школе.
11: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито. Все довольны.
9: Это была реклама.
1: А через 5 минут 10 хитов без рекламы и разговоров. 10 хитов в 10 часов на Юнистар.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Вас ждут масштабная реконструкция боя афганской войны и насыщенная развлекательная программа. Билеты на сайте «Линии Сталина».

0: длился всего один рекламный ролик.
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито, обувь к школе шаговита. Надежно, стильно и свободно шаговита. Все довольны.
0: Это была реклама.
3: А сейчас 10 хитов в 10 часов. Без рекламы и разговоров на Юнистар.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар. На Юнистар.
1: Всем доброе утро! Пятница, 31 июля за окном. У микрофона я, меня зовут Саша Козырев. Последний день месяца сегодня. И знаете, что интересно? Календарь — штука коварная. Два летних месяца уже вычеркнули. Остался всего один. И где-то в глубине души тихонько просыпается эта легкая грусть. Мы начинаем копаться в себе, задаем тот самый главный вопрос. А что я вообще успел за это лето? И тут обычно накрывает. Кажется, что мало, что не съездил, куда мечтал, что половину планов отложил на потом. Но давайте искренне. Мы успели больше, чем помним. Теплые вечера, случайные разговоры до ночи, дорога, музыка в наушниках, момент, когда было просто хорошо. Это тоже считается, даже если не попало в наш список дел. Ну а главное, впереди еще целый август, 31 день. И это, между прочим, немало. Так что грустить рано, лето еще здесь, а мы проводим его под хиты, которые звучат на всю страну в эфире Юнистар. В ближайшие минуты главный летний хит от Хюгела. Это будет классно. Чуть раньше Ираклис поет «Капли абсента». Это небольшая капля ностальгии в наш плейлист. Ну и, конечно, Кэти Перри, ее «Роар». С тигриным рыком ворвемся в очередной музыкальный час. Но для начала мы с вами узнаем актуальные новости и коротко расскажу о погоде на сегодня.
2: Реклама.
3: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Это была реклама.
11: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей.

0: с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в Белювелирторг. Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 11:00 с новостями.

0: администрации Ленинского района. Станет меньше частных домов, многоэтажки появятся в микрорайонах Лошица-5 и Лошица-10. До 2030 года построят 2 школы и 5 детских садов. Откроют также 2 новые поликлиники. Сейчас проект планирования района Лошица на общественном обсуждении. Ознакомиться с ним и высказать свое мнение можно в администрации Ленинского района, сообщают Минск-Новости. Кому в Беларуси проще всего найти работу, рассказали в Минтруда и соцзащиты. В ведомстве подготовили прогноз рынка труда на ближайшие 5 лет. Согласно ему, в первую очередь высокий спрос сохранится на квалифицированных рабочих. Это слесари, строители, станочники и другие специалисты. Однако работодателям будут нужны люди, которые способны сочетать профильные знания с современными цифровыми компетенциями, сообщает Белта. Оранжевый уровень опасности объявили сегодня в Беларуси из-за жары. В Брестской области сегодня будет до +35, а в выходные станет еще жарче. По юго-западу страны температура может подняться до +37. Синоптики обещают дожди, грозы, местами ливни и порывистый ветер, сообщает СБ «Беларусь сегодня». И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 34 копейки, доллар США 2 рубля 91 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 66 копеек. И в завершении выпуска о спорте. Минская «Динамо» и футболисты МЛ «Витебск» в 3-м раунде Лиги конференций. Вице-чемпион страны накануне встречался с азербайджанским «Нефчи». Итоговый счет 0-1. Минчане проиграли, однако на прошлой неделе в Баку победили со счетом 4-2. Этого хватило, чтобы отстоять пропуск в следующий раунд. Футболисты МЛ «Витебск» со счетом 2-1 одолели черногорский «Сутьеска». А футболисты «Батэ» завершили еврокубковый сезон. В ответном поединке 2-го круга борисовчане уступили в гостях футболистам швейцарского «Сиона» 0-4. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.

0: Ну а прямо сейчас в эфире Нестар. Коротко о погоде на сегодня по данным сервиса Погода Бай. Сегодня солнце над всей страной. Будет жарко, без осадков. В Гродно и Бресте около 34. В Гомеле плюс 30. В Витебске и Могилеве плюс 29. Днем в столице до 30 градусов тепла и без осадков.
1: Хит за хитом. Весь день.
0: Отличная жаркая пятница у нас сегодня за окном по прогнозам синоптиков. Ну а мы сделаем ее яркой благодаря хитам, которые играют в эфире Юнистар.

0: To the sun. Ну а за окном сегодня синоптики обещают больше 30, и происходит удивительная вещь с нашими мыслями. Еще утром мы возмущаемся, ну почему в офисе до сих пор нет кондиционера? Ну а к обеду вопрос меняется. Теперь в голове только одно: как бы побыстрее отпроситься с работы и сбежать? И желательно на пляж. Кстати, о пляжах. В этом году в столице на них настоящий ажиотаж. Народу как на распродаже. Все хотят солнца, воды и красивой картинки. И вот тут работает на пару часов, и все, любуешься спинами других отдыхающих. Так что, если сегодня решили, что после работы вы у воды, планируйте с умом. А еще лучше прихватить с собой правильный саундтрек. И в этом поможет, конечно, Unistar. Ну а Unistar можно взять с собой даже на пляж. Скачайте бесплатное мобильное приложение Unistar и слушайте в идеальном качестве хит за хитом, где бы вы ни находились. Леди Гага, папарацци в ближайшие минуты в нашем пятничном плейлисте.
1: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль.

0: или на Ami.by.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеинов, витаминов и минералов. Котфет сплошное.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Пятница за окном, и признайтесь честно, работать сегодня уже как-то не хочется, тело вроде на месте, а мысли уже где-то там, в выходных. И знаете, на что похожа пятница на работе? Это как последняя серия сезона. Развязка близко, все ждут финала, но досмотреть все равно надо. Поэтому мы решили прийти вам на помощь и запускаем выходные уже здесь и сейчас в эфире Юнистар. В нашей рубрике «Weekend свежих хитов» наполняем пятницу классной свежей музыкой. На горизонте у нас хит от двух знакомых исполнителей, которые уже не раз работали в тандеме, но на этот раз решили подарить нам немного грустный, но романтичный летний хит. Биби Рекса и Дэвид Гетта презентуют хит «Sad Girl». Вот как у них это получается. Песня вроде о грустном, но звучит классно, современно, по-летнему. Поэтому делайте громче, послушаем полную версию хита прямо сейчас в нашем плейлисте.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Честно, работать сегодня, ну, хочется так, с натяжкой. Поэтому все наши мысли о выходных, о том, чем мы будем заниматься. И неважно, делитесь вы сегодня с коллегами по офису или ведете разговор с самим собой, чем действительно хочется заняться, мы вдруг начинаем думать искренне, каждый из нас, честно, без масок, чего на самом деле хочется. Конечно, определиться очень сложно, но мы вам дадим парочку подсказок в нашей рубрике «Выход в люди», поэтому внимательно слушайте эфир «Юнистар». Но перед тем, как мы начнем координировать план на выходные, расскажу о музыке. Pay to Exist от Brax XTN скоро в плейлисте Unistar. Emilian All My Soul от Moses и Merge Gül. Чуть раньше группа Black Eyed Peas с легендарным хитом Let's Get It Started. А вот теперь прибавляем звук в динамике и запоминаем, куда отправимся на эти выходные.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы компания Белтелеком.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
1: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
4: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
4: Лето богато на яркие краски. Насладиться ими можно и на природе, и в тишине выставочных залов. Одна из самых ярких выставок называется «Наследие цвета» Анри Матисс и шедевры фавизма. Проходит она в Минске в кафе-галерее «Артель», что на проспекте Независимости. До 30 августа здесь можно посмотреть высококачественные репродукции Матисса и его соратников по фавизму. Архивные фотографии, рисунки, буйство красок – то, что нужно, когда хочется и кофе выпить, и мозг порадовать эстетикой. Никакой спешки, только живопись и разговоры о том, как дикие цвета перевернули искусство начала 20 века. Отличный вариант для спокойного культурного выходного. А одно из самых романтичных событий этого лета – фестиваль водных фонариков пройдет в Ботаническом саду с пятницы по воскресенье. По всем моим ощущениям, это должно выглядеть магически. Только представьте, как лазеры рисуют узоры на воде, играет живая музыка, и тут происходит главное событие – массовый запуск фонариков. Пруд засияет сотнями огней, и каждый из них – чье-то загаданное желание. Такого наш с вами Инстаграм еще не видел. Детей займут на отдельной площадке с мультгероями, взрослым обещают концерт, а сам запуск с 10 до 11 вечера. Главное, четко сформулировать желание, а то вдруг сбудется. Любителей замков и фестивалей я приглашаю.

0: Хит за хитом.
1: I am paid to exist.

А вы замечали интересную штуку? С музыкой рабочий день летит совсем по-другому. Вот сидишь, погружаешься в задачи, в наушниках играет любимый хит, и время просто растворяется. Только что было утро, моргнул, уже обед, еще раз моргнул, и вот она, финишная прямая рабочая неделя. Музыка реально ускоряет наш день. Она сдает ритм, поднимает настроение и делает даже рутину чуть приятнее. И вот что удивительно, точно так же незаметно пролетела вся эта неделя. Кажется, только вчера был понедельник, а мы уже здесь, выходные на горизонте. Еще немного, и можно выдохнуть. Так что давайте проведем эти последние рабочие часы правильно, с музыкой. Но что будем слушать? Хит от Teddy Swims, Mr. Noto. Arctic и Asti. Хит «Быть счастливой».

0: продолжим слушать хит за хитом через несколько минут.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков-сдатчиков в производстве пищевой продукции. Возможно обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029 177 0051.

0: Рекс.
1: Можно! Рекс, Рекс, Рекс! Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
2: Это была реклама.
3: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнисон.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларусь. 12 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александру Лукашенко показали сегодня опытный образец отечественного пресс-подборщика во время рабочей поездки в Березовский район. Новую машину представили на поле озимой пшеницы сельхозпредприятия «Савушкин луч». Именно такие пресс-подборщики формируют большие рулоны сена и соломы. Сейчас машина проходит испытания в реальных полевых условиях. Президент обратил внимание, что сейчас из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева, сообщает Белта. ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси в выходные. Инспекторы советуют участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Так как ожидается жаркая погода, водителям рекомендуют контролировать самочувствие и брать с собой питьевую воду, сообщает Белта. Кому в Беларуси проще всего найти работу, рассказали в Минтруда и соцзащиты. В ведомстве подготовили прогноз рынка труда на ближайшие 5 лет. Согласно ему, в первую очередь высокий спрос сохранится на квалифицированных рабочих. Это слесари, строители, станочники и другие специалисты. Однако работодателям будут нужны люди, которые способны сочетать профильные знания с современными цифровыми компетенциями, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля и 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Самой старой кошке на планете исполнился 31 год. По приблизительным человеческим меркам это 146 лет. Долгожительница живет в Великобритании и питается только качественными продуктами – лососем, креветками, курицей и тунцом. Пьет исключительно бутилированную минеральную воду и окружена постоянной заботой. Хозяин кошки хотел бы зафиксировать рекорд в книге Гиннесса, однако подтвердить ее возраст документально нет никакой возможности. Единственным свидетельством остается старое фото 95-го года, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Ну а прямо сейчас в эфире Нестор. Коротко о погоде на сегодня. По данным сервиса «Погода Бай», сегодня по стране будет жарко, без осадков. В Гродно и Бресте около 34-35. В Гомеле до 30. В Могилеве и Витебске в районе 29. Днем в столице до 30 градусов тепла и без осадков.
3: Хит за хитом. Весь день.
2: Продолжается пятница за окном, ну а мы продолжаем наполнять пятницу музыкой. Слушаем хит от Rasmus «In the Shadows».

Зайка, это уже совсем не обидно. Раньше это звучало как упрек, мол, тише, умник, все ты знаешь. Ну а сегодня? Сегодня быть всезнайкой – это модно. Соцсети так активно влияют на нас с вами, что юрдиция снова в цене. И вот представьте, сидите вы компанией, в пятницу вечером кто-то вдруг начинает рассказывать, например, о том, насколько точно Кристофер Нолан передал в своем фильме «Одиссей» ту самую атмосферу, что описал Гомер. И ты не закатываешь глаза, ты не раздражаешься, наоборот. Наоборот, смотришь на этого человека с уважением, потому что интересно, потому что он делится, а не выпендривается. Времена изменились, знание снова стало красивым, и это классно. Так что не бойтесь быть теми самыми всезнайками в компании. Кстати, ваши знания нам точно пригодятся, потому что совсем скоро мы сыграем в офис.

0: Телефон 599-69-69.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат Диавен.
7: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Белорусь.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Байк, 44-500-67-33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Пятница на работе – это как марафон, где до финиша 100 метров, но ноги уже решили, что дистанция окончена. Мысленно мы хоть с вами и где-то там, но рабочий график сегодня против нас. Правда, есть вариант, как сделать пятницу лучше. Мы решили устроить уикенд уже в пятницу. Уикенд свежих хитов стартует прямо сейчас. Больше свежей музыки, больше поводов для вдохновения, больше эмоций. И на очереди песня о внутренней пустоте и одиночестве в исполнении иконы мировой поп-сцены и бразильского диджея. Алок и Дженнифер Лопес презентуют свой свежий хит. Everything's fine. Прямо сейчас полная версия хита в нашем плейлисте.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: «Офис дня» на Юнистар.
1: Ну а прямо сейчас в игре «Офис дня» мы узнаем, кто же заберет чемпионский титул. Но для начала нам нужно найти одного из участников. Так уж получилось, что до парней сегодня не дозвониться. Судя по всему, пятница забирает лучших из нас. Все в работе. Если есть свободные парни, которые слышат мой сейчас голос и готовы набрать наш студийный номер, сделать это. 8017-242-99-50. Мужчины, жду ваш звонок в нашу студию. 8017-242-99-50. Кто первым наберет, тот и станет участником и поборется против Кристины сегодня в нашей игре «Офис дня». Итак, еще раз. 8017-242-99-50. С городского мобильного есть у нас звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Андрей зовут.
1: Андрей, очень приятно. Андрей, рассказывайте, чем занимаетесь, где мы вас застали?
2: В дороге. Ну вот уже остановился.
1: Куда едете? Что везете? Все рассказывайте.
2: Еду по работе.
1: По работе.
2: По работе, да.
1: Все понятно. Ну, под хорошую-то музыку не грех попутешествовать. А далеко едете? Рассказывайте нам.
2: Да, в принципе, недалеко, в Уручье.
1: В Уручье, по Минску катаетесь. Все понятно. Да, ну что ж, прямо сейчас мы с вами сыграем. Для начала коротко познакомимся с вашей соперницей. Ее зовут Кристина. Она работает начальником отдела в ЦОП по легкой атлетике. Кристина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Кристина, а у вас есть любимый вид спорта?
3: Легкая атлетика, конечно же.
1: Ну да, ну смотрите, ну в легкой атлетике же там много есть подразделений, не знаю, прыжки, вот как, кстати, с палкой этой.
3: Да, это дисциплина прыжки.
1: Прыжки в длину, бег на короткие дистанции.
3: Прыжки в длину, прыжки шестом.
1: Вы любите прыгать вот на этих штуках, да? А какая у вас максимальная высота, которую вы покоряли?
3: Нет, я не покоряла, это вот спортсменов, которые этим занимаются. Вот у нас есть мальчик, который тренируется, он рекордсмен Республики Беларусь, и вот последний его взят 6 метров 1 сантиметр. Что
1: является 6 метров 1 сантиметр. Слушайте, круто! Ему аплодисменты. Мы будем стремиться, возможно, когда-нибудь у нас такое получится. Но это надо очень много тренироваться и нужно быть талантливым. Ну что, Кристина, Андрей, прямо сейчас мы сыграем. Напомню, я задаю вопрос, кто из вас первым отвечает, тот зарабатывает 1 балл. Наберете 2 балла раньше соперника, станете автоматически нашим чемпионом. Итак, переходим к нашим вопросам на сегодня. Под марш какого композитора обычно женится?
2: Мендельсон.
1: Мендельсона, да. Ну вот одновременно практически ответили, но Андрей был чуточку на долю секунды быстрее, поэтому 1 балл улетел к нему. Это, знаете, как в спорте решают фотофиниши и доля секунды. Идем дальше. Какая фигура в шахматах может менять свою роль?
2: Пешка.
1: Да, это пешка. Тут вы оба правы снова, но чуть-чуть, Кристина, не дотянули до финишной черты. В любом случае, Кристина, я хочу вам пожелать отличных, ярких, эмоциональных выходных. Слушайте любимый хит за хитом. Сегодня не получилось стать чемпионом в нашей игре, но получится в другой раз. Поэтому оставляйте заявку, пишите реванш. А вот, Андрей, вас я поздравляю, потому что вы к нам дозвонились. Вам за это отдельное спасибо. Эти аплодисменты для вас на всю страну. Со счетом 2-0 побеждаете. Андрей, а в боулинг умеете играть?
2: Ну, играл пару раз.
1: Вот, вспомните, как это, а заодно и команду целую можете собрать и устроить мини

0: соревнования. Потому что победитель получает от бара боулинга Мэдисон и бара Барбери сертификат на час игры в боулинг, уютный бар с европейским меню, караоке-вечеринки по пятницам, субботам, корпоративные турниры по боулингу. Приходите с друзьями или всей семьей в боулинг Мэдисон и бар Барбери на Тимирязева 9. Ну что ж, а с кем-то мы сыграем уже скоро, но в понедельник. Оставляйте заявку на сайте Unistar.by.
1: Офис дня. Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар. Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
2: Реклама.
1: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
4: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Крош, это ты?
8: Это Ёлкин год. А кто еще-то?
9: Новые измерения приключений.
10: Крош с ежиком. У них терминал.
11: Доиграй.
12: Смешарики сквозь вселенные.
13: Ёлки!
12: В кино 6 августа.
14: Категория 6+.
15: Это была...

0: задница на работе – это как стоять в аэропорту у выхода на посадку. Ты уже практически в отпуске, осталось только дождаться, когда объявят твой рейс. Да, пятница – магический день, любимый день. Но давайте поговорим о том, чем будем заниматься в следующую среду. Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет в среду 5 августа по улице Комсомольская. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а хит за хитом продолжают наш день в нашем пятничном плейлисте BTS Swam. Группа Banderas. Basic Element Touch You Right Now. Под эти ритмы ворвемся в очередной музыкальный час, но для начала узнаем актуальные новости.
1: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Как бороться с искушением?

0: 44. Остался всего один рекламный ролик.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
0: Это была реклама.
2: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 13 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко вручил госнаграды в «Савушкин продукт» во время рабочей поездки в Березовский район. Глава государства обратил внимание, что нынешнюю церемонию вручения можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве, сообщает Белта. Спасатели предупреждают о сильной жаре сегодня. Максимальная температура воздуха днем во многих районах Беларуси достигнет плюс 34 градусов. Синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности. В МЧС говорят, что из-за перегрева трансформаторного оборудования возможно отключение света. Жара также может привести к деформации асфальта и рельс, что увеличивает риск аварий. Также повышаются риски получить тепловой и солнечный удары, сообщает агентство «Минск Новости». Черногория вводит для белорусов визы с 1 ноября. Идти в консульство не придется. Оформить визу можно будет онлайн. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. Там напомнили, что воспользоваться безвизом все еще можно. Те, кто отправился в Черногорию до 31 октября, могут находиться на территории страны в течение 30 дней без виз. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки. Доллар США – 2 рубля и 91 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Первую в мире систему безболезненных татуировок создали в Великобритании. Она использует специальный аппликатор и пластырь-трафарет с сотнями микроигл, которые наклеивают на выбранный участок тела. Пластырь остается на коже около 10-15 минут, после чего его снимают, оставляя готовый рисунок. Ухаживать за такой татуировкой проще, чем после классической процедуры. А вот рукав с помощью новой технологии набить не получится, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: А теперь о погоде. Сегодня днем действительно будет жарко. По всей стране без осадков.

0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Медея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
1: Хит за хитом. Весь день.
2: Ну а мы продолжаем наполнять пятницу музыкой. Слушаем хит «Touch You Right Now» в эфире Unistar. You. Right now.

0: BTS, группа, которая окунулась в мир музыки благодаря V-Namp. Да, одна только это слово, и у целого поколения ёкает сердце. Если любите музыку и застали те времена, когда компьютеры только-только появились в наших домах, точно вспомните, о чем я. Тот самый плеер, тот самый интерфейс, те самые скины, которые мы меняли по 100 раз на день. Так вот, V-Namp был не просто программой, он был символом целой эпохи. И хорошая есть новость. Легенда возвращается. Причем на базе известного музыкального сервиса. Представляете, легенда скоро станет снова нашей реальностью. И, кажется, снова готова покорять ваши плейлисты. История делает круг, и это прекрасно. Но я напомню, что Unistar можно слушать при помощи компьютера, планшета и мобильного плеера без V-Namp'а. Заходите на сайт unistar.by, включайте и слушайте хит за хитом в идеальном качестве. А на очереди у нас Namp от Linkin Park.
1: Новый сезон на радио Unistar – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
1: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседях».

0: Сети.бай и по телефону 7290.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Это была реклама.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44-567-33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Хит за хитом в динамиках и финишная прямая на календаре. Это, пожалуй, самая сложная, но и самая приятная часть рабочей недели. И чтобы эти последние метры пролетели легко, включаем музыку и слушаем рубрику «Weekend свежих хитов». Это то, что поможет настроиться на выходные и обновить музыкальные приоритеты. Впереди у нас эмоциональный хит о борьбе с внутренними страхами от главного хитмейкера из Нидерландов. Тиесто «Don't lose your head». За вокал отвечает Оливия Себастианелли. Итак, слушаем вместе «Don't lose your head» в эфире «Юнистар».
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на «Юнистар».

0: My All от Mariah Carey. Шикарный хит. И знаете, эта песня так точно ложится на пятничное настроение. I did give my all. Я бы отдала все. Вот и мы после обеда в пятницу готовы отдать все, что угодно, лишь бы выходные наступили поскорее. Во второй половине дня мысли уже совсем не об офисных задачах. Голова где-то там в планах на предстоящие дни. Кто-то представляет уютный вечер дома с сериалом и чашкой чая, кто-то прогулку с близкими и долгожданную встречу с друзьями. Ну а кто-то просто мечтает выспаться и никуда не спешить. И это так по-человечески. Мы уже почти чувствуем этот вкус свободы. Осталось совсем чуть-чуть. Еще пара часов и выходные наши. Пусть последние часы недели пройдут легко и красиво. Тем более скоро в эфире Нестара Аня Васильева скажет «Наконец-то выходные на Нестар». Поэтому мечтаем о хорошем, оно уже совсем рядом. И слушаем. Dracula от Tame Impala скоро в нашем плейлисте, чуть раньше Masked Wolf и хит Astronaut in the Ocean, ну и, конечно, группа Maroon 5, Wake Up Call. В этом ритме я буду прощаться, меня зовут Саша Козырев, всем отличных выходных и классного завершения этой пятницы. Слушаем рубрику «Выход в люди», но дальше хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы компания Белтелеком.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
1: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
4: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди. В ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
4: Одно из самых романтичных событий лета – фестиваль водных фонариков. Он пройдет в Ботаническом саду с пятницы по воскресенье. По моим ощущениям, это должно выглядеть магически. Только представьте, как лазеры рисуют узоры на воде, играет живая музыка, и тут происходит главное событие – массовый запуск фонариков. Пруд засияет сотнями огней, и каждый из них чье-то загаданное желание. Такого наш с вами Инстаграм еще не видел. Детей займут на отдельной площадке с мультгероями, а взрослым обещают концерт. А сам запуск с 10 до 11 вечера. Главное – четко сформулировать желание. А вдруг сбудется? Тем, кто любит погулять по городу, рекомендую слушать внимательно. Минск

0: спорта, мультфильмы для детей. А к полудню стартует молодежный полдень и интерактивы. Для оценителей прекрасного – органный концерт в Верхнем городе. Ближе к вечеру – театральная гостиная в Раковском дворике с настоящими постановками. А на площади Свободы – интерактивная программа «Минск губернский» с кузнецами и ткачами. В воскресенье центр продолжит радовать. Будет музыкальный проект «Пешеходка» на набережной Свислочи днем и киновечер под открытым небом у Дворца спорта с лучшими премьерами на большом экране. Берите плед и компанию и получите идеальный финал выходных. Любителей истории я приглашаю на рыцарский фест в Мстиславль. 1 августа там, на Замковой горе, пройдет фестиваль, который в этом году посвящен искусству средневековых уличных представлений. Нас ждут канатоходцы, эквилибристы, шоу с хула-хупами и интерактивные постановки. А еще будут полноконтактные рыцарские турниры и грандиозный штурм замка с применением осадной техники и артиллерии. Конные выступления и турнир лучников. Обещают даже мастер класс по шотландским танцам. А вечером концерт, неоновое шоу и два фаер-шоу от театров огня, чтобы небо над Мстиславлем запомнилось нам надолго. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.
0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой?
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
12: Трицены.
13: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
15: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
16: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов обуви Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговита. Надежно, стильно и свободно. Шаговита. Все довольны.
1: Выходные. 13:57. Это наконец-то выходные на Юнистар. Наконец-то я, Аня Васильева, приклеиваюсь к микрофону по пятницам, как всегда, чуточку раньше, для того, чтобы поддерживать вас и ваше внутреннее желание горы сворачивать. Ох, сделаем это много-много-много раз. Потому что до конца рабочего дня времени осталось предостаточно. Ну и как будто бы в пятницу не очень хочется работать, да? Если не очень хочется, тогда я вас поддерживаю и поставлю хит за хитом для жарких танцев. А танцы действительно будут жаркими. Под диджея Кавалера и Hit Children будем слушать буквально через 10 минут. Будет и Полина Гагарина. Ничего не знаю, у нас все только начинается. Nickelback, When We Stand Together. Мощный и объединяющий хит. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. А мы начинаем шоу, которое называется «Наконец-то выходные». И уже можно отлынивать от работы. Если что, скажите, что я разрешила.
3: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Алан Уокер. Broken Strings. Номер 2. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Номер 1. Тедди Свимс. Мистер Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.

0: Виды стоматологических услуг «Столика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
0: Это была реклама.
2: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларуси. 14 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Красный последний уровень погодной опасности объявили в Беларуси на завтра из-за жары. В Белгидромете предупредили, что во многих районах Гомельской и Брестской областях столбики термометров поднимутся до экстремальных 37 градусов, тогда как на остальной территории страны воздух прогреется до плюс 34. А еще по северо-западу Беларуси синоптики обещают грозы с градом и сильными ливнями, передает телеканал ОНТ. Сроки отключения горячей воды сократили в Минске. Во время подготовки к отопительному сезону этим летом горячую воду в столице теперь стараются отключать не больше, чем на 9,5 суток. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекета. А вот для малых населенных пунктов срок остается прежним – до 13 дней. В Минске будут строить больше арендного жилья. Также в столице развивают сеть современных общежитий, которые по уровню комфорта соответствуют полноценным квартирам. Такие дома уже построили на Кижеватова и Долгиновском тракте. А скоро сдадут и в Лебяжем, рассказали в Мингорисполкоме. Напомню, по указу президента определен перечень первостепенных профессий, которым предоставляется арендное жилье. Это медработники и педагоги, пишет Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки. Доллар США – 2 рубля 91 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Китайский блогер-инженер построил для своего кота мини-стадион. На строительство ушло больше 4 месяцев. Арена включает больше 30 тысяч миниатюрных зрительных кресел, оснащена умными функциями. Например, стадионом можно управлять с помощью голосовых команд Siri. Отмечу, что блогер прославился масштабными и детализированными постройками для своих питомцев. Ранее он уже создал мини-метро для кошек и целый город, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Нам хорошего дня.
0: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос, натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлета перепелета. На завтрак вот. Омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью небольшой дождь возможен только в Гродно, а теплее всего будет в Бресте до плюс 21. В Витебске, Гомеле и Могилеве около 16 градусов, а в Гродно до плюс 19. В Минске этой ночью тоже 17-19 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте завтра жарче всего. Воздух прогреется до рекордных плюс 37. Представьте себе. Я не представляю.

В общем, рекомендую просто посмотреть, как они выглядели. Это сплошная милота, почти как котики. Хотя собаки, наверное, лучше. Ну, для кого как. А раз уж у нас наконец-то выходные с вами, значит, мы наконец-то больше будем болтать в драйв-чате. И предлагаю начинать уже прямо сейчас. Может быть, расскажете мне сегодня, куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас в качестве сопровождения? Может быть, в последний момент муж позвал вас на корпоративный сплав, чтобы не сидеть в одной лодке с бухгалтером. Жена поставила перед фактом, что вы должны пойти с ней на балет, и вам пришлось пропустить важный футбольный матч. А может быть, ваш парень и вовсе обещал отвезти вас в санаторий, а повез на свадьбу к лучшему другу. К лучшему ли это было или нет, тоже можете рассказать в телеграме «Не старше» сад 10-9950, код 29. Куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас в качестве сопровождения и понравилось ли?

17 часов. Ого, ничего себе, хотела сказать 17 минут, а тут 17 часов. 14 часов, 17 минут, а мы едем дальше. Рубрику «Драйв-чат». Да, сложно после вечера перестраиваться на...

0: Ладно, в общем, сегодня в драйв-чате мы с вами рассказываем друг другу, куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас в качестве сопровождения. Нам написала Марина, вот сейчас пытаюсь найти ее сообщение. Как-то мой бывший молодой человек позвал на загородную прогулку в живописное место. А местом оказался песчаный карьер. Парниша мой 3 часа искал редкие виды мха, а я, так как на свидание собиралась, отгоняла комаров в белых кроссовках и платьишке. Было ли второе свидание? Я думаю, что можно и не спрашивать, да, как будто бы. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас в качестве сопровождения? Делитесь.
1: Наконец-то выходные. Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
2: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
3: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Это была реклама.

0: 14 часов и 32 минутки. Это, наконец-то, выходные на Юнистар. И надо знать, вот что ждет нас буквально через пару секунд. А потом свеженький хит.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы — компания Белтелеком.
3: Что делаешь?
4: В интернете летаю.
3: Ясно.
5: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
6: Вы знаете, почему в пустыне днем плюс 50, а ночью бывает почти мороз? Кажется, только что шагал по раскаленному песку, а через пару часов хочется надеть шапку. Все дело в том,

0: палит солнцем, а потом удивляет ледяным холодом. И в этом вся ее магия, физика, природа и хитрые законы жизни переплелись в одном месте, будто в идеальном эксперименте. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
2: Наконец-то выходные.
1: Уикенд свежих хитов.
3: Наконец-то выходные, наконец-то свеженький хит, который любой, даже сложный рабочий день сделает чуточку легче. Буквально через пару секунд тут песня о чувстве вины из-за разрушенных отношений от номинантки на Грэмми и подружки Тейлор Свифт. Это Грейси Эйбрамс и Good Reason. Нам будет очень красиво. Через пару секунд полная версия свежего хита на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Ну что, прямо сейчас анонсирую вам нашу тему, о чем болтаем сегодня в драйв-чате. Я у вас спрашиваю, куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас в качестве сопровождения. Неожиданно Марину, ее бывший парень, пригласил на свидание в живописное место. Она наверняка собиралась наделать кучу фоточек, а парниш привез ее фактически в непроходимые джунгли. Пока он искал мхи, она отгоняла от себя комаров в белом платьишке и кедах. Эх, на свидание собиралась. Таких историй, мне кажется, слишком много, так что давайте рассказываем. 610-9950, код 29, но может что-то реально приятное было. Порадуюсь за вас.
1: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
5: Может, в поход с друзьями?
4: В лес за грибами?
5: Или к маме на дачу?
4: Спортом займемся мы на удачу.
5: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
4: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
6: Партнер препарат Диавен.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: 14.49, наконец-то выходные, ныне старые, рубрика «Драйв-чат». Этим днем, плавно переходящим в вечер, к слову, да, именно до вечера я с вами и останусь, вы рассказываете, куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас в качестве сопровождения, написала нам Мария. Когда мы только начинали отношения с моим будущим мужем, он слезно просил меня сходить к ним к стоматологу. Врачей он категорически не переваривает, а этих и тем более. И что вы думаете? Согласилась? А может, он поэтому потом сделал вам предложение, потому что вот он, тот человек, который будет ходить с ним по врачам, да и не только. Молодчинка. Едем дальше. И слушаем хит за хитом, но и не старый. Продолжаем делиться, куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас в качестве сопровождения. Да, я бы тоже не отказалась по врачам ходить с человеком, который будет держать тебя за руку и всячески поддерживать.
1: Наконец-то выходные. Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу – сеть магазинов обуви «Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в «Шаговита». Надежно, стильно и свободно. «Шаговита». Все довольны.
1: Выходные. 14:57, это наконец-то выходные на Юнистаре, Аскета Айленд. Дальше будет сопровождать нас Бурито. Приближает выходные по волнам. Заодно и освежимся. Кэти Перри, I Kissed a Girl. Раньше остальных сразу же после выпуска новостей и прогноз погоды на Юнистар.
3: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Тюль. Всего за 10 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
8: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
7: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Хозяйка под дождем где-то ходит,
11: а дома хорошо
12: и в миске кэтфит.
13: Сухой корм от белорусского производителя.
14: Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов.
15: Кэтфит сплошное.
9: Это была реклама.
16: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистарт.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 15 часов с новостями. К этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко потребовал справедливой оплаты труда на селе. Баловать крестьян нельзя, но если они и дают результат, надо платить, заявил сегодня белорусский лидер во время рабочей поездки в Березовский район. Там он ознакомился с работой одного из производственных филиалов «Савушкин продукт» и его сельхозпредприятия «Савушкин луч». Глава государства отметил, что люди неплохо здесь работают. Поэтому, по словам Александра Лукашенко, важно своевременно выплачивать зарплату, так как это вопрос номер один, сообщает Белта. Авария с участием 6 машин произошла сегодня утром в Минске на Партизанском проспекте. По информации ГАИ, причиной массового ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя Audi. Почувствовав себя плохо, он потерял сознание во время движения. Из-за этого его машина столкнулась с Рено, которую от удара отбросила на Донфэнг и Мерседес. Затем Audi пересек встречную полосу, выехал на обочину и врезался в рекламный баннер, обломки которого повредили стоящие Ford и Акуру. Пострадали 3 человека. Их доставили для обследование в больницу, передает телеканал НТ. Тем временем ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси. А в Могилевской области сегодня и на выходных проводится спецмероприятие «Безопасность на первом месте» с участием «Стрелы». Меры призваны не допустить роста ДТП. Об этом сообщили в МВД. Инспекторы советуют участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Так как на выходных ожидается жаркая погода, водителям рекомендуют контролировать самочувствие и брать с собой питьевую воду и необходимые лекарства.

0: подарки можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Контроль над ритмом дыхания делает нас более смелыми, считают британские ученые. Они доказали, что то, как мы дышим, предопределяет наше поведение. По их мнению, дыхательные техники помогают в момент принятия важных решений. Особенно пролонгированный выдох – это чередование коротких вдохов и медленных выдохов, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну, а прямо сейчас о погоде, и дышать придется намного чаще, потому что жара рекордная. Где? Рассказываю. Этой ночью небольшой дождь возможен только в Гродно, а теплее всего будет в Бресте до плюс 21. В Витебске, Гомеле и Могилеве около 16 градусов, а в Гродно до плюс 19. В Минске этой ночью тоже 17-19 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. Витебск непогода накроет ближе к вечеру, а в Бресте завтра жарче всего до рекордных плюс 37. В Гродно завтра 28-30 градусов, в Витебске, Гомеле и Могилеве около 32 тепла. В Минске тоже 30-32 и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Наконец-то выходные на Енистар. До вечера остается все меньше и меньше времени, а это ее величество пятница. Аня Васильева тут и готова делиться новостями из мира авто. Зачем? Зачем использовать пластик для изготовления автодеталей, если вокруг так много травы? Да, в одном американском университете придумали, как делать компоненты для машин из обычной травы. Идея не новая. Еще почти 100 лет назад компания Ford уже экспериментировала с растительным сырьем. Да и Toyota активно занимается этим вопросом. Но у автора проекта своя задача – использовать свободные земли и выращивать сырье на месте, а биопластик из того же подорожника можно применить и в других отраслях. Но начнут именно с автопрома. Хотя, если пластиковые пакетики в магазине будут с подорожника, то, знаете ли, экранки их тоже можно приложить, особенно если внутри что-нибудь приятное, например, булочка с вареньем.
1: Наконец-то выходные.
0: Ну и не забываем, что мы начинаем играть в игру «Главный герой» уже буквально через минуток 7 сыграем. А пока дозванивайтесь в студию прямого эфира 242-9950, код Минска 8017. У меня для вас есть подарок в качестве мотивации, воодушевляющий от центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу «Отдам детокс похудения».

0: 15:17, это наконец-то выходные и наконец-то игра «Главный герой». Вот удивительно, от подарка, который я отдаю сегодня, без ума барышня, уже который день подряд дозваниваются мужчины. Евгений, вечер добрый, хотелось бы мне сказать, но день еще. У вас как там, рабочий день в самом разгаре?
1: Добрый день, да, как и у большинства.
0: Да, да, что-то вы как-то на расслабоне. Все дела уже переделали, или это эфир вас отвлекает, и вы немножечко расслабились?
1: Пятница уже, надо готовиться к выходным.
0: Да уж, действительно. Ну, сначала давайте напряжемся немножко, выиграем, а потом будем готовиться к выходным. Как вам мой план?
1: Отлично.
0: Отлично, мне тоже все нравится. У меня для вас есть 3 подсказки. Они натолкнут вас на имя персонажа, который у меня на лбу. Его нужно угадать за минуту. Задавайте мне вопросы из разряда, мол, мужчина это или женщина. Постарайтесь определить, из какой он или она сферы. Вроде бы все просто на словах, а как это будет, узнаем прямо сейчас. Я запускаю секундомер. И большая нога, танцы и золотая чаша.
1: Это мужчина, женщина?
0: Это женщина.
1: Живой, не живой?
0: Живая.
1: Живая певица?
0: Нет.
1: Актриса?
0: Да. И бывшая модель.
1: И бывшая модель. Ух, да. Ух, большая нога, золотая чаша.
0: Да, и один танцы, да? Режиссер был в восторге просто от ее ножек. Восхищался ими. Ножки-то 42-го размера. Фуд-фетиш.
1: Не Мерлин Монро, да?
0: Нет. Мерлин Монро уже как бы не с нами.
1: А, живая, да?
0: Да, да. Очень известный фильм, в котором она танцевала. Там такой танец был, который все повторяют. И «Золотая чаша» — это, кстати, тоже название фильма.
1: Джулия Робертс.
0: Нет. Фильм Квентина Тарантино.

0: это вышло. Кто-то может бросить в меня помидор, но я отдаю подарок вам. Вы молодец, это сложно. В пятницу напрячься. Тем более на работе-то. Рабочие дела тоже отнимают энергию. Это я все прекрасно понимаю. Вот, вот, прекрасно. А кому подарок отдадите?
1: Ну, любимой жене.
0: Ну, молодец, конечно, правильный ответ. За такие правильные ответы я готова просто сразу отдавать вот эти все сертификаты в Yellow Birds. Ну, правда, любимой жене, только ей. Воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу отдаю вам и вашей жене. Детокс-похудение, спа, в который входит ленивая кардио-навыка лайф, массаж бамбуковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
1: Спасибо.
0: Евгений, я уверена, что супруга будет вам благодарна. Оставайтесь на линии. Хочу знать ваш номер, а со всеми остальными мы едем дальше. Прямиком в выходные.
2: Наконец-то выходные. Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39. Реклама.
5: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
6: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
7: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
8: Я все оплатил. Это все теперь наше.
7: Наше все?
8: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 000 рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на Альфа.

0: 15:33. Это, наконец-то, выходные на Юнистар. Свежий хит ворвется в наши динамики уже буквально через 1,5 минутки. Ну, а прямо сейчас сюда врывается мой коллега Дима Кустов. И что нам надо знать, рассказывает.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Что делаешь?
4: В интернете летаю.
3: Ясно.
5: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг «Ясно 500» для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети «Белтелеком». Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте «Яснобай».
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
6: Вы знаете, почему мы разговариваем сами с собой, иногда даже вслух? Несмотря на шутки про первые признаки сумасшествия, это абсолютно нормальная работа мозга. Когда мы говорим сами с собой, мы буквально выносим мысли на внешний жесткий диск. Так мозг структурирует хаос. Сложная задача становится понятнее, эмоции спокойнее, а решение быстрее. Есть задача, есть озвучка. И это, кстати, помогает держать внимание. Когда вы проговариваете шаги, шансы ошибиться в 2 раза ниже. Есть еще и психологический секрет. Саморазговор – это вид внутренней поддержки. Наш внутренний голос тренера подбадривает, успокаивает, напоминает, что мы справимся. Особенно, когда кругом стресс, дедлайны и 5-я кружка кофе. Так что, если вы иногда бормочете себе под нос,

0: да упускаем из вида.
1: Надо знать.
2: Наконец-то выходные.
1: Уикенд свежих хитов.
3: 15:35. Это наконец-то выходные. И да, уикенд свежих хитов. Музыка, которая помогает переживать последние рабочие часы. Оптимистичный хит о движении вперед от легенд мировой электронной сцены. Представьте себе Скутер и Rewind. Будем слушать полную версию хита прямо сейчас.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

15:39. Это, наконец-то, выходные на Юнистар. И прямо сейчас расскажу вам, что делать, если вы не можете отправиться в Грецию. Тогда можно создать Грецию прямо у себя на участке. Так поступил один житель Швейцарии. У себя на заднем дворе он устроил настоящую греческую деревушку. Мощеные маленькие улочки, белые стены, синие ставни. И даже нашел место для бара. И теперь он открывает дверь и попадает в атмосферу солнца.

есть уже буквально через пару минут. Так что, если есть что рассказать, поделитесь, куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас в качестве сопровождения. 610-9950, код 29. Это Telegram Unistar. Ну, а прямо сейчас вспомним о лидерах хит-парада Unistar Top 20. Я надеюсь, вы свои лайки поставили за любимчиков. Ну, тогда скоро будем слушать итоги.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Alan Walker. Broken Strings. Номер 2. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо, Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс!

0: 15:49. Это, наконец-то, выходные на Енистар и рубрика «Драйв-чат», которую мы завершаем. И вы мне сегодня рассказывали, куда ваша вторая половинка неожиданно взяла вас с собой в качестве сопровождения. Написал нам Дмитрий, брал свою девушку, уже жену, с собой в Брест и обратно из Минска. Выезд был в 5 утра, а еще взял ей одеяло и подушку. Туда всю дорогу спала. Забота. Вот всегда, когда вы собираетесь пригласить любимого человека в какое-то необычное место, вы же не знаете, готов он, не готов. Так что да, было бы неплохо об этом позаботиться. Я люблю сюрпризы, но не тогда, когда мы едем в лес, а я на каблуках. Так что найдите способ все-таки предупредить человечка, чтобы он не расстроился. А мы едем дальше и хит за хитом слушаем Purple Disco Machine, Sophie the Giants, In the Dark. Прямо сейчас.
1: Наконец-то выходные. Это Юнистар.

0: Партнер шоу – сеть магазинов обуви «Шаговита».
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе, муравей ей деловито. Обувь к школе в «Шаговита». Надежно, стильно и свободно. «Шаговита». Все довольны.
3: Выходные. 15:56. Это наконец-то выходные на Юнистар. И прямо через 5 минут тут будут Parade of Planets. А еще тут мод и случайности не случайны. Ириана в компании Кельвина Харриса. We found love. Ну что, если вы уже нашли любовь, то не забудьте в очередной раз напомнить любимым о своих чувствах. А мы едем дальше, прямиком в выходные.
4: Реклама.
5: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
4: Может, в поход с друзьями?
5: В лес за грибами?
4: Или к маме на дачу?
5: Спортом займемся мы на удачу.
4: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
5: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
7: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» бай по телефону 8017-388-7794.
4: Это была реклама.
5: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Премиальное предложение от «Белювелирторг». Только по 3 августа. Более 20 тысяч золотых украшений с выгодой 65%. Предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларусь. 16 часов с новостями к этому часу. Леся Никитина. Красный, последний уровень погодной опасности объявили в Беларуси на завтра из-за жары. В Белгидромете предупредили, что во многих районах Гомельской и Брестской областях столбики термометров поднимутся до экстремальных 37 градусов, тогда как на остальной территории страны воздух прогреется до плюс 34. А еще по северо-западу Беларуси синоптики обещают грозы с градом и сильными ливнями, передает телеканал ОНТ. Как в ближайшие несколько лет изменится Минская Лошица, рассказали в администрации Ленинского района. Там станет меньше частных домов, многоэтажки появятся в микрорайонах Лошица-5 и Лошица-10. До 2030 года построят 2 школы и 5 детских садов. Откроют также 2 новые поликлиники. Сейчас проект планирования района Лошица на общественном обсуждении. Ознакомиться с ним и высказать свое мнение.

0: Украине, можно в администрации Ленинского района, сообщает агентство «Минск Новости». Липы начали возвращать на проспект Независимости в Минске. Но теперь они выглядят иначе. Все деревья в катках. В таком виде растения будут стоять во все времена года. Таким способом специалисты решили уберечь деревья от вредных воздействий. В Минск-Зеленстрое рассказали, что высота кашпо больше метра, поэтому попадание на деревья агрессивных реагентов, которыми обрабатывают улицы зимой, уменьшается. Но в случае неблагоприятных условий зимой катки с деревьями уберут, сообщает агентство «Минск Новости». И к новостям компании. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi. От наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Редчайшую лисичку, похожую на поросенка, нашли в белорусском лесу. Этот лесной трофей сложно спутать с другими грибами. Его выдает необычный сиреневый оттенок. Лисичка булавовидная, относится к числу редчайших видов в Европе. Найти ее уже большая удача, а обнаружить молодой и почти неповрежденный экземпляр еще сложнее. Дело в том, что эти грибы очень быстро становятся добычей насекомых и других лесных обитателей. Часть найденного грибного кустика передает в Институт экспериментальной ботаники Беларуси. Раньше такого вида в научной коллекции не было. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер новостей – Солигорская птицефабрика.
2: Хочешь омлет, а времени нет? Купи тогда готовый омлет. Из перепелиных яиц перекос. Натуральный состав и сливочный вкус. Полезный и без лишних забот. Омлета перепелета. На завтрак вот. Омлета перепелета от Солигорской птицефабрики.
3: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта Погода Бай, этой ночью небольшой дождь возможен только в Гродно, а теплее всего будет в Бресте до плюс 21. В Витебске, Гомеле и Могилеве около 16 градусов, а в Гродно до плюс 19. В Минске этой ночью тоже 17-19 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. Витебск непогода же накроет ближе к вечеру. В Бресте завтра жарче всего, до рекордных плюс 37. Я не знаю, что нужно делать, чтобы спасаться в такую жару. Я надеюсь, в Минске такой не будет. В Гродно завтра 28-30 градусов, в Витебске, Гомеле и Могилеве около 32 тепла. В Минске тоже 30-32 выше 0 и дождь с грозой. Берегите себя. Возможность получить, вероятность, точнее, получить вот тот самый тепловой или солнечный удар завтра будет максимально велика, так что не забываем ни про панамы, ни про питьевые режимы, не находимся на открытом солнце, чаще слушаем хит за хитом на Юнистар, но только в тенечке, договорились?
4: Хит за хитом. Весь день.

рассказывает, что там в мире авто новенького. Вот все говорили фу-фу-фу, но все раскупили. Я про тот самый электромобиль от Ferrari, который фанаты раскритиковали исключительно за внешний вид. Сколько мемов с ним было в соцсетях. Его сравнивали с шоколадкой Toblerone, и с пылесосом, и с автобусом. И что в итоге? Весь тираж раскуплен. Да, дизайн был странноватым для такой

0: любовь. Ну какая любовь? Там же все очевидно, ребята. Хотя хит в какой-то степени может и о любви. Несмотря на то, что его нет в эфире Юнистар. Он есть в наших сердцах. И я уверена, что правильный ответ вы знаете. Ну а пока вы присылаете свои ответы в надежде, что будете первым, давайте послушаем хит за хитом Parade of Planets прямо сейчас.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

16 часов и 18 минут. Наконец-то выходные на Юнистар. Так называется наше шоу, в котором мы празднуем пятницу в том числе. Оно продолжается, но вот итоги игры прозевать невозможно. Подводить будем прямо сейчас. Отпетые мошенники были сегодня в эфире Юнистар с суперхитом.

Правильный ответ в телеграме Юнистар в огромном количестве, несмотря на то, что этой песни нет в эфире. Хочется, ну конечно! И всем одинаково хочется подарок получить, пусть не в рифму, зато правда. Но повезло кому-то одному. Виктория была первой. 52-99, последняя циферки номера. И, Вик, вам улетает пригласительный на двоих в парк истории Сула, который отмечает 20-летие. В первые три уикенда августа в парке Сула вы сможете погрузиться в три разных эпохи прошлого. От шумной ярмарки до рыцарского турнира. Подробности на сайте Парк Сула Бай. Вику поздравляем и едем дальше. Или все-таки не едем. Короче, о пробках.

0: 10 оценивает движение в Минске, сервис Яндекс.Карты. И где же застряли? На МКАДе от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта на 15 минут. 12 уйдет на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. 10 минуток на Кабушкина от Машиностроителей до Партизанского проспекта. 10 на Козлова от Платонова до проспекта Независимости. 8 на Радиальный от Амельенюка до Партизанского проспекта. 7 на Орловской от Лилии Крастояновой до Долгиновского тракта. И примерно столько же уйдет на Партизанский проспект от Шоссейной до Ангарской. Ну что, Аня Васильева тут с вами. Всегда, впрочем, готова. Всегда, как и всегда, хотела сказать. Всегда готова поддерживать вас в любой сложной ситуации. Вот, например, в пробке 15-минутной на МКАДе. Буду рядышком, буду нажимать на плей, ставить вам Шакиру через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт BuildShopBuy. Телефон 599-69-69.
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте SportMaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Как бороться с искушением?

0: 8-925-44-44. Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Крамаў Мартін. З чацвярга па нядзелю бомба выхаднога дня. У гандлёвых крамах Мартін сыр паўцвёрды 45-50%, 12,99 за кілаграм. Мартін, гэта выгадна. Мартін Бай, 44-569-33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
1: Летом часто бывает жарко, а когда температура воздуха резко повышается, у многих из нас внезапно пропадает аппетит. Горячая пища становится последним, о чем мы думаем в жару. Сегодня разбираемся, почему в жару не хочется есть и как правильно питаться летом. Главная причина, по которой простой прием пищи становится для нас в жаркую погоду неприятным, связана с тем, что организм работает, чтобы поддерживать жизнедеятельность и избегать перегрева. И если внутренняя температура становится слишком низкой или слишком высокой, работа ферментов и других биохимических реакций останавливается. А еще, чтобы охладиться, организм направляет теплую кровь к коже. И это значит, что кровоток отводится от других участков тела, включая кишечник. Чаще всего в жаркую погоду советуют есть больше фруктов, поскольку они содержат большое количество воды, поэтому могут помочь охладиться и сохранить водный баланс. Но есть и еще один неожиданный совет. Диетологи советуют есть в жару молочные продукты. Во-первых, йогурт и молочные продукты служат отличным источником жидкости. Во-вторых, йогурт содержит белок, электролиты, кальций и витамин D. А еще его едят холодным прямо из холодильника. Кроме фруктов и йогурта, отдельного внимания заслуживает мята. Трава, которая поможет освежиться. Мята заставляет мозг чувствовать прохладу.

16:38. Наконец-то выходные на Юнистар. Продолжается деловым гороскопом на всю следующую неделю. Овны, что у вас? Возможно, определенные проблемы в области финансов, но это вовсе не означает, что надо отказывать себе в необходимых приобретениях и покупках. На отдыхе тоже экономить не стоит. Тельцы, наступило благоприятное время для обновления гардероба. На следующей неделе смело идите за покупками. Каталоги полистайте на маркетплейсах, там наверняка есть скидочки. Близнецы, вас ждет финансовый успех. Деловое общение в середине недели может дать ощутимые результаты, а в пятницу возможны крупные денежные поступления. Вы подпишете выгодный контракт. Раки, хорошее время для подготовки фундамента для нового проекта, который принесет вам прибыль. Во второй половине недели вероятны интересные деловые предложения. Львы, в начале недели следующие, похоже, вас ждут разъезды и командировки. Ваши расходы будут значительно преобладать над вашими доходами, но все же вырисовываются неплохие финансовые перспективы. Девы,

на Партизанский проспект уйдет, от Центральной до Ангарской много машин. И с вами еду я, Аня Васильева, нам будет не скучно, в какой бы там пробке вы ни находились. Holy Flame тут красками, и Avril Lavigne, My Happy Ending, уже буквально через полторы минуты.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Alan Walker. Broken Strings. Номер 2. Tame Impala и Jenny. Дракула. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм.
3: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 и...

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Алан Уокер. Broken Strings. Номер 2. Tame Impala и Jenny. Дракула. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
2: Счастье. Лакто Флорене.
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеет противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC. SPA Италия.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама.
8: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко потребовал справедливой оплаты труда на селе. Баловать крестьян нельзя, но если они дают результат, надо платить, заявил сегодня белорусский лидер во время рабочей поездки в Березовский район. Там он ознакомился с работой одного из производственных филиалов «Савушкин продукт» и его сельхозпредприятием «Савушкин луч». Глава государства отметил, что люди неплохо здесь работают. Поэтому, по словам Александра Лукашенко, важно своевременно

0: усилила контроль на дорогах Беларуси. А в Могилевской области сегодня и на выходных проводится спецмероприятие «Безопасность на первом месте» с участием «Стрелы». Меры призваны не допустить роста ДТП. Об этом сообщили в МВД. Инспекторы советуют участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Так как на выходных ожидается жаркая погода, водителям рекомендуют контролировать самочувствие и брать с собой питьевую воду и необходимые лекарства, сообщает Белта. Крупный мигрантский кризис разразился в испанском городе Сеуте. За сутки туда прибыло, по разным оценкам, от 49 до 60 тысяч мигрантов. В основном молодых мужчин и подростков. Многие добрались туда на обычных надувных кругах. И как минимум 18 человек утонуло. Испанский премьер-министр Педро Санчес назвал происходящее в Сеуте нападением. По словам политика, территориальная целостность страны оказалась нарушена. В Сеуте уже произошли столкновения мигрантов с силами правопорядка. Испания задействовала военных. На все это резко отреагировали в Италии. Премьер-министр страны уже призвала приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией, так как, по ее мнению, страна не сумела защитить внешнюю границу Шенгенской зоны от проникновения нелегалов. И к новостям компании только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.bay и по телефону 8029-324-6666. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля и 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Самой старой кошке на планете исполнился 31 год. По приблизительным человеческим меркам это 146 лет. Долгожительница живет в Великобритании и питается только качественными продуктами. Лососем, креветками, курицей и тунцом. Пьет исключительно бутилированную минеральную воду и окружена постоянной заботой. Хозяин кошки хотел бы зафиксировать рекорд в книге Гиннесса, однако подтвердить ее возраст документально нет никакой возможности. Единственным свидетельством остается старое фото 95-го года, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Спасибо за новости, Леся. Ну а прямо сейчас на Инистар прогноз синоптиков на субботу. По информации Погода.бай, завтра днем в Бресте +36.

0: с кондиционером Midea. Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Climate Store.
1: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Скорины до Байкальской и от Ашкенской до Партизанского проспекта, а на Партизанском от Желуновича до Ангарской. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.

0: Привет-привет и добро пожаловать на наше радиошоу. Это Юнистартов 20. И здесь мы с вами слушаем ваши любимые хиты и запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: Юнистартов 20.
0: Плейлист составляете вы путем голосования на unistar.by и в нашем мобильном приложении. Ну и вот кому вы поставили максимум лайков неделю назад.
2: Юнистар ТОП 20. Хит номер один.
0: Тедди Свимсу, мистер Всезнайки. Мистер Ноу и Тол уже две недели у нас на первом месте.
2: Потеря недели.
0: А вот кому к финалу июля совсем не хватило голосов, чтобы остаться в Юнистар ТОП 20 еще на недельку. Это мультяшная группа Huntrix. Gonna be golden, да, девчонки. Ну что ж, пора им тоже отдохнуть от хит-парадной славы и понежиться на солнышке в заслуженном летнем отпуске. Спасибо за классную музыку, за почти год присутствия в нашем чарте. Суперхит Golden 4 раза поднимался у нас на самую вершину. Ну что ж, кей-поп, охотницы на демонов обязательно вернутся уже в 2029 году.
2: Голосуйте на unistar.by.
0: Итак, в финальном чарте июля замена
1: номер 20.
0: И на 20-ю ступеньку опускается дуэт Offenbach.

0: Юнистар ТОП-20.
1: Это Брок 16 с хитом Pay to Exist, и она получает 19-й номер в хит-параде Юнистар по итогам вашего голосования в конце июля. Заметили, что весь последний месяц Кристина, она же Брок 16, только и делала, что менялась местами с Оффенбах. 19-20, 19-20, ну и так далее. Да, у них тут своя вечеринка.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Ну и, кстати, о шуму. Да, о шумихе. На этой неделе в социальных сетях наделала много шуму видео с концерта Кэти Перри. Если будет интересно, обязательно загуглите. По сценарию шоу певица оказалась заперта внутри огромной прозрачной надувной бутылки во время концерта на Мальте. По задумке, зрители должны были перекатить бутылку к большой соломинке около сцены. Вместо этого толпа развеселилась и стала толкать надувную конструкцию, ну, совершенно в разных направлениях. Туда-сюда, туда-сюда. Кэти Перри запаниковала и пыталась криками направить фанатов в нужную сторону, однако бутылка уплывала все дальше от соломинки. Ну, к счастью, хэппи-энд. Певицу вернули на сцену, к соломинке нужной по сюжету, по драматургии, и все обошлось совершенно без травм. Кэти Перри, я вам скажу, она давно известна своей любовью к гигантским декорациям и пафосному реквизиту на концертах. Ну вот, такое диво-дивное, чудо-чудное устроила она на Мальте. Бывает!
2: Голосуйте на Unistar.by.
0: Номер 18.
1: А мы возвращаемся к свежему обновлению Юничарта, где на пару ступенек спрыгнул Yearbox с хитом Graceland.

0: ТОП-20.
1: Ну что, друзья, по итогам ваших лайков в конце июля Леди Гага с легендарной Абракадаброй получает 16-й номер хит-параде Инста. И вот пусть Леди скажет вам спасибо за то, как же здорово вы до сих пор голосуете за ее музыку. Уже 69 звездных недель, да!

0: Итак, замыкающая пятерка ваших фаворитов недели известна. Давайте-ка еще раз назовем их имена.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20-м месте у нас Оффенбах. Это Miles Away. 10 недель в Юнитопе. А вот с этим их поздравим.
2: Номер 19.
0: На 19-ю строчку поднимается Brax Extin. Это Pay to Exist.
2: Номер 18.
0: На 18-ю ступеньку рухнул Yearbook с хитом Graceland, минус 2 очка.
2: Номер 17.
0: На 17-е место упали Иман Бек, София Рейс и Луиза Сонса с хитом Not You. Также минус 2 в рейтинге.
2: Номер 16.
0: И на 16-й позицию отступила Леди Гага с Абракадаброй. Минус 2 пункта. Что скажете, пусть вылетают из чарта? Или поддержим их крепким лайком, а?
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами замечательным выходным. Сделаем это в гостевой рубрике «Флэшбэк». Здесь, по традиции, слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. Вот, например, в начале августа 2007 года, это было ровно 19 лет назад, диджей Алекс Гаудиньо и певица Кристал Уотерс занимали у нас 16-е место со своим непревзойденным хитом «Destination Calabria». Destination Unknown. Послушаем.
1: Flashback. Flashback.

0: Хит за хитом.
1: 17:31, Енистар желает доброго, не жаркого вечера и безопасного пути. Ну и прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от поселка Зацинь до Тимирязева и от проспекта Независимости до Нестерова, а на Партизанском проспекте от Долгобрудской до Ангарской. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины.

0: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
2: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша Сипуна всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Это была реклама.

0: или поездок на машине. Ну и как же это бывает здорово временами отвлечься от суеты и отправиться навстречу новому дню, танцуя под солнечным светом, правда? Вот такая красота. Претендент хит-парад. Если вам нравится, если вы хотите слышать эту новинку на Инистар чаще, тогда каждый день голосуйте за Miss Mo и на Inistar.by, и в нашем мобильном приложении. Ну и друзей зовите, пусть тоже ставят лайки вашему любимому хиту.
1: Голосуйте на Inistar.by.
2: Номер 13.
3: I'm Ryan Tedder. I am the singer of One Republic.
0: А мы возвращаемся к свежему обновлению хит-парада Инистар, и здесь One Republic. И они тоже на этой неделе падают вниз на много строчек. Это Give Me Something. Наш номер 13. Кто же-то их всех так люто подвинул в юничарте?

0: Реклама.
1: Смачная вечера з кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
2: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599-69-69.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Это была реклама.
6: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
7: Большой привет от Юнистар и меня, Вадима Савина. От души желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
8: Юнистар ТОП-20.
7: Мы продолжаем подводить итоги вашего голосования в конце июля. Ну и продолжаем наблюдать, как ваши фавориты дружную толпою шагают вниз по Юничарту. 12 падений на этой неделе. Так кто же их подвинул?
6: Голосуйте на Юнистар.бай.
8: Номер 12.
7: Встречайте новичка-дебютанта Юнитопа. Американка Кэтрин Грейс Гарнер, она же Слейт. О да, новая звезда современной электропоп-сцены. В ее хитовом меню ностальгия по 2000-м, ну а в имени Слейт три буквы Y. И это отсылка к эстетике раннего интернета, к Твиттеру, MySpace и другим платформам.
8: Юнистар ТОП-20.
7: Слейта объявляет танцы в Юнистар ТОП-20. Это Dance, и это дебют на 12-м месте.

0: Die For Me. Это Зейн.
1: Номер 14.
0: На 14 ступеньку рухнули French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me.
1: Номер 13.
0: На 13 строчку обвалились One Republic. Give Me Something.
2: Дебют недели.
1: Номер 12.
0: И сразу на 12 месте дебютирует Slater. Dance, кричим ей ура. Вот и замена в чарте. Минус Hendrix Golden плюс Slater. Dance, такие дела.
1: Номер 11.
0: И на 11 уровень у нас взлетают Кунгс и Тео. Лондон — это Galaxy.
2: Голосуйте на unistar.by.
3: Реклама.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.

0: 229-44-44. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет 15 августа на открытие нового сезона Юнистар на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.by. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Редчайшую лисичку, похожую на поросенка, нашли в белорусском лесу. Этот лесной трофей сложно спутать с другими грибами. Его выдает необычный сиреневый оттенок. Лисичка булавовидная, относится к числу редчайших видов в Европе. Найти ее уже большая удача, а обнаружить молодой и почти неповрежденный экземпляр еще сложнее. Дело в том, что эти грибы очень быстро становятся добычей насекомых и других лесных обитателей. Часть найденного грибного кустика передали в Институт экспериментальной ботаники Беларуси. Раньше такого вида в научной коллекции не было. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Прямо сейчас на Юнистар прогноз синоптиков на субботу. В информации погода бай. Завтра днем в Бресте плюс 36 и без осадков. В Гродно в субботу плюс 29, дождь и гроза. В Гомеле и Могилеве завтра плюс 32 и без осадков. А в Витебске и Минске в субботу плюс 31. И во второй половине дня у нас дожди и, возможно, гроза. А сейчас узнаем обстановку на дорогах. Вечером в пятницу, по информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 6 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Долгиновского тракта до Тимирязева, от Нестерова до Партизанского проспекта, от Казинца до Кижеватова.

0: Привет-привет! Меня зовут Вадим Савин, и я возвращаюсь к вам с лучшим плейлистом долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составили вы путем отличного голосования за любимые хиты Юнистар.
1: Номер 10.
0: И только вам спасибо за то, что Алекс Уоррен возвращается в наш топ-10 на юбилейной 10-й неделе хита «Fever Dream».

0: красотки в нашем эфире под 9-м номером. Это очаровашки из группы Cat's Eye и Кошачий глаз. Очаровашки вместе с песней Габриэла. Сегодня ровно полгода в хит-параде Юнистар. Поздравляем, поздравляем. А знаете, кого еще надо поздравить? Дэвид Гетта получит собственную звезду на Голливудской аллее славы. Да-да-да-да-да, Дэвид Гетта. Он вошел в класс 2027 года вместе с впечатляющей музыкальной компанией. Вместе с ним звезды получат Сия, Линкин Парк и кое-кто еще. В числе представителей кино и телевидения, кстати, Педро Паскаль, Лиза Кудроу, Идрис Эльба, которого иногда мы на французский манер величаем Идрис Эльба. Идрис Эльба и многие другие.
1: Голосуйте на Unistar.by. Номер 8.
2: Hi, I'm Jane tonight.
3: Hey, I'm David Guetta. We will
0: find. А вот, собственно, и Дэвид Гетта. И вместе с ним Тедди Свимс и Tones and I. Их шестикратно золотой Unistar хит Gone, Gone, Gone сегодня отступает на 8-ю строчку.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. С ним мы сможем снимать любые детали издалека без потери качества, ведь у него ультраширокий объектив и два телеобъектива с трехкратным и пятикратным зумом. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: А у нас в «Соседях» с 30 июля по 2 августа. Груша «Сипуна» всего 4,49 за килограмм. Лимон всего 5,49 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Первый фильм со смешариками.
6: Это какая-то игра, да?
7: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
5: Смешарики сквозь вселенные.
8: Ёлки-иголки!
5: В кино 6 августа. Категория 6+.
1: Это была реклама.
9: Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
10: От меня, Вадима Савина, большой привет. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
11: Юнистар ТОП-20.
10: Это хит-парад Юнистар от 31 июля. Ну и мы с вами все ближе и ближе к ответу на главный музыкальный вопрос недели. Кто сегодня станет номером один в нашем чарте?
9: Голосуйте на Юнистар.бай.
11: Номер 7.
12: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Ruxton, and you're listening to our new single.
10: Avalon Roxton на юбилейной 10-й неделе.

0: круто взлетел в нашем чарте в конце июля, а? Сразу на 12 строчек с 18-го, да, сразу на 6-е место. Это Хугель, Имаэль Энджел и Ultra Nate с главным блокбастером лета I'm Moving to the Sun. Номер один в мировом Шазаме на этой неделе. Вау! Что скажете, друзья, когда поднимем этих ребят на вершину хит-парада Юнистар?
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: Ну а на 10-м месте у нас Fever Dream. Это Алекс Уоррен.
2: Номер 9.
0: На 9-ю строчку взлетают Cat's Eye с хитом Габриэла.
2: Номер 8.

0: и отступают. На восьмой позиции это Дэвид Гетта, Тедди Свимзи, Tones and I. Это Gone, Gone, Gone. Уходит, уходит, уходит вниз.
1: Номер семь.
0: На седьмую ступеньку упали Avalon Rockstone с хитом Vertigo.
1: Номер шесть.
0: И на шестое место рванули вот так вот резво Hügel, Imael Angel и Alternate Moving to the Sun. Самый крутой и взлет недели. Плюс 12 к этим выходным. Круто!
2: Голосуйте на unistar.by. Unistar. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: А это рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парады Юнистар разных лет. И ровно 20 лет назад проект «Матафикс» с хитом «Big City Life» занимал у нас пятое место. Послушаем. Big City.

0: Хит за хитом.
1: 18.31, Енистар желает доброго, недушного, безопасного вечера. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 5 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Чижевских до Кижеватого и от Казинца до Кижеватого, а еще от Долгиновского тракта до поселка Зацинь. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Пробки.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама. Что ты выберешь? Доходность или надежность?
5: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
11: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.

0: свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: Топ-20 лучших хитов недели по версии слушателей Unistar. И вам, как всегда, спасибо за отличное голосование на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
0: Номер 5.
2: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
1: И благодаря вам, Bibi Rexha все еще у нас в топ-5. Это New Religion -1 в рейтинге к началу бархатного августа.

0: Star Top 20.
1: Unistar Hit Broken Strings. Вот на какой ноте завершается этот июль. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан не попали в финал Юничарта на этот раз, потеряли бронзу прошлой недели и откатились на четвертое непризовое место. Вот здесь мы с вами их и нашли. А BTS, слышали новость от BTS? Они отказались от участия в Грэмми. Им не понравилась новая категория Академии за лучшее исполнение азиатской поп-музыки. Об этом пишет СБ Беларусь сегодня. Участники K-pop бенда надеются, что музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, а не разделять по регионам или языкам. Отмечается, что это первый случай, когда южнокорейская группа, одна из самых популярных, самых известных в K-pop, отказалась от участия в церемонии награждения Грэмми.
0: Unistar Top 20.
1: И вот на этой неожиданной, на этой громкой, на этой шумной ноте давайте объявлять и слушать наших новых чемпионов.
2: Хит-парад лучших свежих песен Unistar.
0: Номер 3.
1: А вот и BTS! Они вернулись в главную тройку. А кто помог, это вы. Кто молодец? Вы молодцы. Слушаем Swim, наш номер 3.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Лето в разгаре, а все выходные совсем не в ударе.
0: Может, в поход с друзьями?
1: В лес за грибами?
0: Или к маме на дачу?
1: Спортом займемся мы на удачу.
0: Решай скорее, мой герой. И семечки от Мартина возьми с собой.
1: Не прощелкай выходные, щелкай семечки от Мартина.
0: Это была

Льюис Уильямс остановился сегодня в одном шаге от очередной победы и... получает утешительный второй номер в обновленном хит-параде «Юнистар». Ну что, друзья, у нас в Юнитопе смена лидера.

0: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», финальный радиочарт июля. И вот как звучат главные хиты этой недели.
1: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 5.

0: Кайт Биби Рекса и Faceless с хитом New Religion.
1: Номер 4.
0: На четвертую позицию отступают Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайан с хитом Broken Strings.
1: Номер 3.
0: BTS вернулись в главную тройку. Нет, не так. Вы вернули кей-поп королей в топ-3 Unistar. И бронзу недели выигрывает E-Swim.
1: Номер 2.
0: А Тедди Свим смог получить сегодня третье золото, мог выиграть очередную золотую награду, но, увы, отступает на вторую позицию, уходит в тень. И кто же вырывается на вершину Юничарта?
2: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
0: Ну как, те, кто еще не выходил сегодня на сцену нашего радиошоу Юнистар ТОП-20, это Tame Impala и Janis Blackpink. Ну что, не прошло и месяца с момента их дебюта в нашем хит-параде. «Дракула» — лучший хит этой недели по версии Юнистар. Как всегда, крутейший выбор лидера. Спасибо, молодцы, друзья! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку. Счастливо!

0: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
1: Реклама.
2: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
3: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
4: Матусевича 35.
0: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Это была реклама.
5: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бриллиантовые комплименты от «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 31 июля. Настоящие бриллианты в подарок при покупке изделий «Кристалл» от 500 рублей. А еще бонусы и роскошное предложение на украшения с бриллиантами. Особенное лето ждет вас в «Белювелирторг». Подробнее на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Красный последний уровень погодной опасности объявили в Беларуси на завтра из-за жары. В Белгидромете предупредили, что во многих районах Гомельской и Брестской областях столбики термометров поднимутся до экстремальных 37 градусов, тогда как на остальной территории страны воздух прогреется до плюс 34. А еще по северо-западу Беларуси синоптики обещают грозы с градом и сильными ливнями, передает телеканал ОНТ. Сроки отключения горячей воды сократили в Минске. Во время подготовки к отопительному сезону этим летом горячую воду в столице теперь стараются отключать не больше, чем на 9,5 суток. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекета. А вот для малых населенных пунктов срок остается прежним – до 13 дней. Черногория вводит для белорусов визы с 1 ноября. Идти в консульство не придется. Оформить визу можно будет онлайн. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. Там напомнили, что воспользоваться безвизом

0: Все еще можно. Те, кто отправится в Черногорию до 31 октября, могут находиться на территории страны в течение 30 дней. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 34 копейки, доллар США – 2 рубля 91 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 66 копеек. И в завершении выпуска. Редчайшую лисичку, похожую на поросенка, нашли в белорусском лесу. Этот лесной трофей сложно спутать с другими грибами. Его выдает необычный сиреневый оттенок. Лисичка булавовидная относится к числу редчайших видов в Европе. Найти ее уже большая удача, а обнаружить молодой и почти неповрежденный экземпляр еще сложнее. Дело в том, что эти грибы очень быстро становятся добычей насекомых и других лесных обитателей. Часть найденного грибного кустика передали в Институт экспериментальной ботаники Беларуси. Раньше такого вида в научной коллекции не было. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью небольшой дождь возможен только в Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте. Да, плюс 21. В Витебске, Гомеле и Могилеве около 16 градусов тепла, а в Гродно до плюс 19. В Минске этой ночью тоже 17-19 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске, а Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте завтра жарче всего до плюс 37, в Гродно 28-30, в Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32, в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня. С 7 вечера и до полуночи.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это была...

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар Уикенд свежих хитов, и это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls.

0: Летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375-44-779-60-30.
0: Это была реклама.
6: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью небольшой дождь возможен только в Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте. Да, плюс 21. В Витебске, Гомеле и Могилеве около 16 градусов тепла, а в Гродно, да, плюс 19. В Минске этой ночью тоже 17-19 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске, а Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте завтра жарче всего, да, плюс 37. В Гродно 28-30. В Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32. В Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. Ведь выходные начинаются сегодня. С 7 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: Реклама.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?

0: пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
0: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
0: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Это была

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар, как всегда, в выходные много свежих хитов. И это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. PM. Песня о внутренней пустоте и одиночестве в исполнении иконы мировой поп-сцены. Слушаем в уикенде свежих хитов на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: полуночи на Юнистар.
1: Yeah.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Это эмоциональный хит о борьбе с внутренними страхами. Прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фрисбинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
5: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юниста.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью небольшой дождь возможен только в Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте. Да, плюс 21. В Витебске, Гомеле и Могилеве около 16 градусов тепла, а в Гродно – да, плюс 19. В Минске этой ночью тоже 17-19 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске, а Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте завтра жарче всего, да, плюс 37, в Гродно 28-30, в Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32, в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Крейси Абрамс. Good Reason. О чувстве вины из-за разрушенных отношений от номинантки на Грэмми и, кстати, подруги Тейлор Свифт. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: А дальше хит за хитом.
2: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью небольшой дождь возможен только в Гродно. В остальных городах без осадков. Теплее всего будет в Бресте. Да, плюс 21. В Витебске, Гомеле и Могилеве около 16 градусов тепла, а в Гродно – да, плюс 19. В Минске этой ночью тоже 17-19 с плюсом и без осадков. Завтра днем дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске, а Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте завтра жарче всего, да, плюс 37, в Гродно 28-30, в Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32, в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Уикенд свежих хитов.
4: Уикенд свежих хитов на Unistar продолжает «Скутер» «No Rewind». Это оптимистичный хит о движении вперед от легенд мировой электронной сцены. И слушаем его прямо сейчас на Юниста.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юниста.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Макслайном.
0: А дальше хит за хитом.
3: Выходные начинаются сегодня. Пятница на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, до плюс 37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь

0: Уикенд свежих хитов.
1: Прямо сейчас на Юнистар в уикенде свежих хитов Бенсон Бун. The Time of My Life. Это меланхоличная песня о потерянной любви от звезды американского ТикТока. Слушаем ее прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, да, плюс 37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар Уикенд свежих хитов, и это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Это хит о танцах до утра со слезами на глазах. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, до +37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около +32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар, как всегда, в выходные много свежих хитов. И это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. PM. Песня о внутренней пустоте и одиночестве в исполнении иконы мировой поп-сцены. Слушаем в уикенде свежих хитов на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, до +37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около +32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.